0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 11 до 16 градусов тепла. Днем по области будет плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидромета.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмерение».

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение премии не разыгран. Связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 23-28, в Витебске плюс 24-26. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: питання.
1: Новини Полночного региона на Радио Витебску, студии Наталья Байнарович. Вітаю вас. У Сенинском райвыконкаме прямую телефонную линию особистый прием громадян провел пеший наместник старшини комитета державного контроля Республики Беларусь Дмитрий Баском. У проведении приему и прямой телефонной линии приняли удел старшиня Сенинского райвыконкама Александр Клячин и старшиня комитета державного контроля Витебской области Владимир Гадяцкий. До Дмитрия Баско звернулись три жыхары Сенинщины. Пытания тычились жилево-коммунальной господарки, будаунистства и земельного законодательства. Дмитрий Баско дал конкретные доручения по каждому звороте, який поступил. У Верхнядвинску прошел митинг «Реквием», примеркованный до Дня всенародной памяти ахвяр Великой Отечественной войны и геноциду белорусского народа. Так само митинг у памяти на стагодзе прошел у агрогородку Ворковичи. У рамках одного дня информования отбылась встреча керавництва района с коллективом Голыбудской центральной районной больницы. Диалог с медицинскими работниками узначали у старшиня райвыконкама Максим Бакуров. Разом с ним у складе информационно-пропагандистской группы установу аховы здоровья наведали керавник справ райвыконкама Инна Султанова и прокурор Голыбудского района Валерий Дейлиденок. Максим Бакуров подкреслил, что захование историчной памяти – это не только данина поваги предкам, але и фундамент для будущей нашей краины. Прокурор района Валерий Дейлиденок у свою чергу рассказал об работе, якая ведется в рамках расследования криминальной справы об геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Он привел факты, которые выкрывают новые, ранее неведомые эпизоды злочинства нацистов и их помощников на территории Голыбудского района, подкресливши важность этой працы для обновления исторической справедливости. У рамках визиту у Глыбоцкую ЦРБ Максим Бакуров так само ознайомился с материально-технической базой установы аховы здоровья, обмерковавши с керавництвом бягучих задач и перспективы развития. У Чашнинском районе наместник начальника РАУС по идеологичной работе и кадровым обеспечении подполковник милиции Александр Радевич совместно с выхованцами военно-патриотичного клуба «Патриот» навели парадок на воинском поховании у агрогородку Пачаевичи. Такие мероприемства допомагают подрастающему поколению усвядомить каштовность мирного неба, вучить патриотизму и любовь до родного краю. Александр Радевич подкреслил, патриотизм – это любовь до своего умения берегчи историчную спадщину, створенную батьками и дядами, и памятать минулое, каб здобывать его уроки для будущини. Наведение парадку на братских могилках сегодня – это не просто уборка, а реальная справа. И она доказывает, покуль мы памятаем и доглядаем за местами похования героев, их подвиг протягивая жить у наших сердцах. У рамках дня информования у дитячей санатории «Росинка» Миёрского района зазернул старшиня областной организации Белорусского профсоюза работников аховы здоровья Владимир Плыткевич. Ён нагадал сторонки истории и подкреслил, что наша задача – заховать память. По этому направку ведется масштабная работа. Наместник директора санатория по учебно-выховавшей работе Жанна Акачонок подкреслила, что треба нарушивать работу по патриотичному выхованию молоди, перш за все у сям'ї.
0: З місця подій.
1: Дубровна стала местом встречи аматоров народной музыки из шести краин. Их объединил международный фестиваль «Днепровские голосы». Усе выходные на концертных пляцовках района с самой раницы до поздней ночи гучала музыка, спевали творчие коллективы и выканавцы. Свои вырабы проставляли народные майстры, а гастрофест пропоновал стравы национальной кухни. Сёлета международный фестиваль песни и музыки «Днепровские голосы» проходит у 32-й раз. И он собрал талиновитых выканавцев з розных країн світу. Вітаю гостей старшиня Дубровинського райвиконкама Олег Макаревич.
2: Каждый год прирастаем новыми коллективами. Порядка 350 человек сегодня участников. В различных группах они принимают участие в народном творчестве, самодеятельности художественной. То есть мы не стоим на месте, приглашаем всех традиционно на Дубровинский наш фестиваль, наше брендовое мероприятие региональное. И рады витать гостей.
1: На свято завитали гости.

0: Радио, которое слушает. В Витебске 7 часов. Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Беларусь решительно отвергает войну и предлагает вернуться к совместным механизмам доверия и безопасности. Об этом замминистра иностранных дел Игорь Секрета заявил в рамках работы международного круглого стола, организованного на площадке ОБСЕ в Вене. В МИД убеждены, что проводимая в Европе милитаризация неизбежно ведет к тотальному конфликту, и очередного такого потрясения континент не выдержит. Также было подчеркнута необходимость восстанавливать коммуникации между ответственными политиками и между дипломатами. В качестве одной из срочных мер Беларусь предложила восстановление коммуникаций по военной линии. Необходимо возвращаться к механизмам прозрачности и контактам на любом приемлемом уровне, вплоть до тактического взаимодействия в приграничных районах, отметил Игорь Секрета. Случаи падения деревьев из-за непогоды произошли в трех областях Беларуси. Как ранее сообщили в МЧС, следствие прохождения в республике грозового фронта накануне инцидента зафиксированы в Гомельской, Гродненской и Минской областях. Упавшими деревьями повреждены 5 автомобилей в Дзержинской, Минской области. По оперативной информации, пострадавших нет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной ракетной атаки на Воронеж. По данным информагентства ТАСС, 22 июня вооруженные формирования Украины с помощью ракет атаковали объекты гражданской промышленной инфраструктуры. Ранее власти Воронежской области сообщили о том, что в результате атаки погибли 5 человек. Несколько десятков человек обратились в медучреждения, однако большинство из них после оказания помощи медики разрешили отправиться домой. Наибольшие повреждения зафиксированы на промышленном предприятии в левобережной части города, где возник пожар. Глава российского региона также уточнила, что большинство работников предприятия, по которому был нанесен удар, успели спуститься в убежище и остались невредимы, несмотря на повреждения здания. На месте работают следователи и оперативные службы. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, сообщили в Следственном комитете России.
0: В мире.
1: Большую часть Европы охватила сильная жара, что привело к общенациональным предупреждениям об опасности, перебоям в транспортном сообщении и угрозе для дикой природы. Об этом сообщило агентство Reuters. Во Франции железнодорожная сеть сильно пострадала от высоких температур, которые создают риск повреждения контактной сети и расширения путей. Проводятся аварийные ремонтные работы. Оператор отменил 70 междугородних поездов на ключевых маршрутах. После нескольких дней с температурой выше 35 градусов итальянские власти объявили красный уровень опасности в 8 городах. В Германии, где температура воздуха достигала 38 градусов, метеорологическая служба предупредила о сильных грозах в восточных регионах, включая Берлин. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — автосалон 7422.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 23-28, в Витебске днем ожидается до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в «Разбудит шоу».

0: Эй, доброе утро всем, кто с нами, кто на волне радио Витебск. Слушайте, мы по вам настолько соскучали, что даже, знаете ли...
1: Пришли на работу.
0: Даже пришли на работу, да. Знаете ли, это достижение. Поэтому прямо сегодня, прямо сейчас, прямо со старта будем начинать все наши вот эти вот дела, которые у нас накопились, знаете ли, за это время.
1: Много чего накопилось. Да. Видимо, судя по твоим словам, возможно, чего-то я не знаю. И тем не менее, действительно, друзья, наши розыгрыши, они никуда не пропали. Они сегодня определенно будут. Наш плейлист, он тоже готов. Поэтому оставайтесь на волне. Будем с вами общаться. Не знаю, слушать хорошую музыку, просто поднимать настроение. Солнышко пока нам, конечно, благоволит. И надеюсь, что так и останется.
0: Раз будет шоу «Проснулись», предлагаем проснуться и вам. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Гордеева. Поехали, погнали!
2: На радио «Витебск» раз будет шоу.
3: Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
5: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: Реклама. Делаем потолки. А карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Гороскоп.
1: Вот знаете, общий гороскоп сегодня говорит о том, что не стоит нам подавлять свои эмоции. Нужно, наоборот, выпускать их наружу. Mm-hmm. А вот теперь каждый как хочет, так и понимает. Кто-то, может, хочет покричать. Ну, покричите. Возможно, на руководство, конечно, не стоит. Но в целом, если есть кто-то, кто точно вас поймет, ну, почему бы и нет?
2: Ну, здесь криком можно еще куда-то направить. Не, но тем не менее, а почему бы не дать громкости и воленьки себе? Вот на всю...
1: Выйти в лес, обнять березоньку и прокричаться.
2: Ну
1: все, потом на работу с хорошим настроением.
2: Можно и дома с утра покричать. Самое главное, предупредить своих домашних, что это ни на что не влияет.
1: Боюсь, пока обойдешь всех соседей, пока предупредишь всех домашних, опоздаешь на работу, потом на тебя кричать будут.
2: Соседи вместе с нами должны подниматься на работу. Так, что зависит категорически для каждого знака зодиака от гороскопа? Давайте разбираться прямо здесь, сейчас. Вдруг кому-то еще нужно покричать. Сегодня овнам стоит бежать навстречу целям со всех ног. Это тот самый день, когда все получится, и за это вам ничего не будет. Так что пользуйтесь этим, пока возможность не вышла из срока годности.
1: А у тельцов сегодня будут все возможности добиться того, о чем вы так долго мечтали. Так что не бойтесь ничего, смело идите вперед.
2: Сегодня близнецам будет не так просто. Миллионы собеседников зададут миллион вопросов, и ответить на все не получится. И это, естественно, заставит вас задуматься и даже немного погрустить.
1: Что касается раков, друзья, то вам необходимо обалденное настроение, и тогда все пойдет как нужно. Так что заряжайтесь позитивом от близких и друзей, его у них будет завались. Что касается общения, то вот тут нужно быть осторожнее, особенно на рабочие темы.
2: Сегодня львам нужно стать контрол-фриками. Очень важно за всем и всеми следить. И тогда неприятностей, ну, точно не будет. Вообще, сегодня для львов есть день для экспериментов. Очень важно попробовать что-то новое, пойти другими путями.
1: А девам сегодня можно творить столько, сколько душеньки захочется. Вы ощутите ту свободу, которая развяжет вам руки и поможет креативить буквально целый день. Вы запомните это надолго. Что касается самого гороскопа, то вам еще советуют сегодня подумать о любви обязательно и вне работы.
2: Сегодня весам стоит обратить внимание именно на общение. С кем-то стоит поговорить откровенно, кому-то задать неудобные вопросы. Но это просто необходимо, чтобы ваша душенька была спокойна. Поверьте, ничего плохого в этом нет.
1: А скорпионам же, наоборот, стоит поменять свое отношение к разговорам. От серьезного перейти на дружеское и неформальное. Босс и руководство это точно оценит. Также сегодня нужно вам искать нужных людей. И тогда перспективы замаячат на горизонте.
2: Сегодня стрельцы во всем будут успешны. В быте, в общении и даже на работе. Только вот единственное, не стоит много времени посвящать последнему. Вообще сегодня советуем обновить интерьер в своем гнездышке. Оно будет уютнее, да и вам с домашними будет весело.
1: А вот козерогам стоит прислушиваться к внутренней чуйке. Она будет подсказывать, куда стоит податься, а что лучше обойти за километр. Слушайте ее. Что касается общения, то сегодня вам нужно сглаживать углы с любимыми или любимой, потому что сейчас вторая половинка, ну, чуть-чуть не в себе.
2: Сегодня водолеям необходим приятный день с не менее приятными людьми. Так что встречайтесь только с близкими и любимыми друзьями. Наведайтесь к родственникам. Приятно будет абсолютно всем.
1: Рыбам стоит устремить свой взгляд буквально в будущее. Продумывайте свои ходы, чтобы добиться крутых результатов. Спойлер, у вас все получится. Сам гороскоп на сегодня вам говорит, что вам нужно буквально обязательно грызть гранит науки, потому что нужно подтянуть знания в профессии. И вот тогда все, не остановить.
2: Учение свет, а не учение тьма.
0: Проспал? Разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. МРТ-диагностика в Сити-клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити-клиник 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Спасибо. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на радио «Витебск».

0: Слушайте, одиночкой точно никому не нужно быть. Друзья, а если вы хотите каких-то развлечений, между прочим, радио Витебск-то скоро, 28 лет. По такому случаю приглашаем всех на праздник. Попоем, потанцуем, а самым везучим подарим умные колонки.
1: Поэтому, друзья, приходите и приводите друзей. 16 июля, 8 вечера, площадь Пушкина. Вход, ну, естественно, бесплатный.
0: Ой, друзья, что вас ждет? А вы бы только знали, видели, представляли. Знаете, пока заранее забегать вперед не будем, но тем не менее, уже вы представляете, что в рамках нашего фестиваля все это пройдет. Естественно, день рождения радио Витебск. Ну, круто звучит.
1: Ну, в общем,
0: правда?
1: Много людей, хорошее настроение, и все только самое лучшее.
0: Это факт.
2: Радио Витебск. 91.2

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске состоялась областная цифровая патриотическая акция БРСМ-22. В Витебской области стартовала неделя молодежи и студенчества. Госслужба занятости на этой неделе проведет электронную ярмарку вакансий. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: друзья, футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном. 27 июня в 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыши призов. Главный приз iPhone 17. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Вставай! Разбудим шоу! Реклама.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио «Витебск».

0: К утренним автоприветам быть. Друзья, мы уверены, что кто-то из вас сейчас на светофорчике вот ничего не делает. Думает
1: не, ну как
0: о том...
1: ничего не делает? Ожидает своей очереди
0: ожидает,
1: проехать.
0: Да, думает о том, как провести это утро, как пройдет рабочий день, либо просто свой день расписывает по каким-то полочкам. Вот, пожалуйста, в этом всем планировании уделите место и хорошим словам, знаете, таким с утра, которые поднимут и улыбнут каждого.
1: Не каждого, а кого-то конкретного, потому что ловить, друзья, мы с вами будем автомобили, которые проезжают мимо вас прямо сейчас. Если вы видите автомобиля вот этого грустного водителя, который стоит и вот не знает, загружается он еще, возможно, вот ему и передавать свои приветы. Нужно написать номер его автомобиля, своего автомобиля, ну и добавить чего-то хорошего, позитивного, доброго, бодрого, в общем, всего того, что хотелось бы услышать вам тоже.
0: Ловите, ловите эти циферки незнакомых автомобилей и присылайте нам Viber
1: 7-0-7-1-0-7-1, друзья. Номер нашего мессенджера, если вам удобнее, Telegram тоже для вас открыт.
0: Несколько музыкальных минут и вперед зачитывать.
2: Твое утро разбудит шоу.
3: Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
4: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максслайн».
5: Это будет наш тайм.
6: Радио «Витебск». Для тебя и для каждого.

Да, мы поняли, что вы любите вылавливать красивые автономера. Все предельно понятно и просто. Окей, хорошо, дополняем все это дело еще и приятными словами.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 70 43.
3: Внимание! Витебск!

0: цирка и онлайн на Без кассира бай и 24 афиша бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. От А до Авто.
2: И погнали, полетели. Вот, пожалуйста, Максим с нами на связи. Говорит, доброе утро, радио Витебск, серый Рено, 84-15. Тебе привет на остановке Санта.
3: Так, коротко и по делу, дело хорошее. Есть у нас еще и Вовка. Он говорит, загружен, путь домой, Голландия, 2000 километров и дома, Скания 366. Всем добра. Но самое прекрасное здесь, это фото, солнечное утро. Ой, за рубежом это красиво.
2: У нас тоже солнечно и тоже красиво. Вот поэтому Сергей говорит, Peugeot 407 1364. Вам отправляется приветик.
3: Так, а вот, собственно, так, Сергей вообще сделал ход конем. Привет мне где-то под Минском.
2: О,
3: а почему нет? Ну, дорога пустая. Слушай,
2: привет.
3: Все верно сделано,
2: абсолютно,
3: Сергей.
2: Правильно.
3: Лайк и привет от нас тоже.
2: Абсолютно верно. Пишет нам Олечка. Серебристый Volkswagen 2863. Тебе привет на воинов интернационалистов.
3: Дело хорошее. Собственно, есть у нас и постоянные наши друзья. Елена передает всем привет на замковое черного Hyundai 1090. Отдельный привет Audi 2156. Также привет любимому мужу Андрею, Александру на МАЗе, Вадиму на МАЗе. Нам с тобой огромный привет. Всем отличного дня и хорошего настроения желает Лена.
2: Да, Саня тоже передает всем привет своим постоянным друзьям.
3: Так, Сергей говорит у нас. Доброе утро. Привет от белого МАЗа 5075 Руслану и Денису на синих мазах. Всем огромный привет. Нам с тобой, коллективу Радио Витебск, всем хорошего дня и удачи на дорогах.
2: Мазы объединились и заполняют наши мессенджеры. Вот, пожалуйста, Руслан говорит, привет белому мазу 5075 и синему мазу 2196. Друзья, спасибо большое, привет. Получили, улыбнулись, немножечко подзарядили это утро и двигаем дальше. Кстати, в следующие 60.
1: Твое утро разбудит шоу.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. Жители Витебска отдали дань памяти погибшим на фронтах солдатам, уничтоженным фашистами мирным жителям. Накануне, в день памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, прошло памятное мероприятие на месте бывшего концлагеря «Пятый полк». На рассвете сотрудники правоохранительных органов Витебщины возложили цветы, провели митинг реквием у памятного знака «Древа жизни» и почтили память погибших минутой молчания. Также на площади Победы прошел митинг реквием. Представители областной городской власти, общественных объединений, молодежь возложили цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Общенациональная минута молчания стала началом концерта реквиема «Пульс памяти». Прямая трансляция с площади передавалась на экраны летнего амфитеатра, зрителями которой стали 6 тысяч человек. Артисты представили творческие номера военной тематики. Также накануне в деревне Будянка прошла церемония перезахоронения останков 24 мирных граждан, уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В июле 41 года немецкие войска захватили Сураж, всех местных евреев нацисты согнали в гетто. В августе 41-го на площади Суража около типографии они собрали еврейское население, затем женщин, детей, стариков погнали к деревне, где немецкие каратели их уничтожили. В окрестностях деревни Большая Любщина в 2025 году проходили полевые поиски работы в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту геноцида белорусского народа в годы войны. В этом году на территории Витебского района проходили международные вахты памяти, по результатам которых уже найдены останки 214 воинов рабочих крестьянской Красной Армии, сообщили в райисполкоме. В Витебске состоялась областная цифровая патриотическая акция БРСМ-22. В ней приняли участие более 200 руководителей общественных объединений, представители работающей молодежи, активисты. Они почтили память героев минуты молчания, приняли участие в церемонии возложения цветов к вечному огню, а также сложили лампады в цифру 22. Мероприятие состоялось в рамках марафона молодежи и студенчества Витебской области, который стартовал накануне. На сегодня запланированы мастер-классы по технологиям искусственного интеллекта, выставки стартапов, интеллектуальные турниры «Что, где, когда». 25 июня молодежь займется благоустройством детских площадок. Также запланированы фестивали, конкурсы дизайнеров, песни у костра и рисунки на асфальте, спортивные старты, музейные квесты, музыкальные вечера под открытым небом и дни открытых дверей. А завершится неделя молодежи и студенчества грандиозным финалом. Музыкальные фестивали, шоу, дискотеки соберут всех в едином пространстве 28 июня. Государственная служба занятости на этой неделе проведет электронную ярмарку вакансий 25 июня на сайте e-vacancy.by. Организациями города будут представлены вакансии для рабочих и служащих в различных сферах деятельности. Соискателям работ будет предложено ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, получить электронную консультацию в чате. Принять участие могут организации любых форм собственности. Услуга бесплатная. Справки по номеру 36-25-09. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп «Помидюр» 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: Витебск по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 23-28 градусов тепла. Витебске днем до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт vikont.by.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай Радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя Гордеева вместе с тобой в разбор.

0: Витебск.
1: Вот знаете, читаю сообщение от Натальи, которая, кстати, передает привет. Джили Акванга 0735. Катя Иванова, в добрый путь, Полоцк, Минск. Вот написала нам Наташа. И вспоминаю, что пока утром пила кофе перед выходом на работу, так. Я не знаю, сколько раз мне попалось в социальных сетях фразы из серии «Людям нужно минимум 7 отпусков в год, чтобы чувствовать себя прекрасно». Вот мне кажется, это не просто совпадение. Вот возможно, как раз-таки Катя Ивановна едет в отпуск.
2: Понимаете? Возможно. Но, знаете, после 7 отпусков в год, это получается у нас же как? Отпускные получаешь, потом в следующий месяц такой просадочный. В общем-то, еще нужен
1: нужно
2: месяц на то, чтобы
1: поплакать. Нужно жить сегодняшним днем.
2: Вот оно
1: плакать
2: как.
1: Плакать будем позже.
2: Хорошо. Тогда, в принципе, все. Голосуем за то, чтобы вот приходите к начальнику и говорите, все, с сегодняшнего дня у меня первый отпуск из 7, между прочим. Реакция, уж не знаю насчет реакции, но, тем не менее, возможно, хотя бы вам от этого станет легче. Да, потом, конечно, можно увидеть взгляд начальства и сказать, ну это
1: и же шутка. И заявление на увольнение, да?
2: Ну это же шутка с утра пораньше, вы что, я же «Разбудит шоу» слушаю.
0: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
0: Радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: А вот так! И это десятка.
5: А вот так?
4: И уже 14.
5: А если так?
4: Уже 14,4.
5: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
7: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
9: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Да-да-да, Шакира нам сказала «Let's go, let's go». Ну и вот, пожалуйста, мы здесь появляемся. Знаешь, какую интересную статистику нашел в интернете?
1: Удиви.
0: В общем-то, проводили соцопрос. И оказывается, что каждый пятый житель стран СНГ ищет вторую работу из-за своей второй половинки. Опрос показал, что тратиться на девушку стало одной из главных причин дефицита бюджета у мужчин. Значится, 22% жалуются, что денег перестало хватать из-за свиданий. Половина признали, что напряг начался с началом отношений. А у большинства расходы на девушку стали главной статьей трат в бюджете.
1: Я не понимаю, а жаловаться на что?
0: Ну смотри, не, тут смотря кому жаловаться, ну, видимо, не.
1: Ну явно, наверное, не второй половинке, правильно?
0: Ну, понятное дело, самих их никто не заставляет там на вторую работу идти. Хотя, возможно, мы об этом не знаем, не задавали такого вопроса. Ну вот, в принципе, о том, что да, с появлением каких-то отношений сразу все идет наперекосяк, да, ломается вся установка и вся бюджет твоей в голове, вот с этим мужчины как раз-таки согласны.
1: Ну, ты знаешь, вот, а теперь давай разбираться по порядку. Ну, во-первых, это же можно красиво назвать, это же стимул зарабатывать больше, стимул развиваться. Ну, разве не прекрасно, правда? Вот ты говоришь, все ломается, что-то там рушится, но не нравится, не делайте, никто не заставляет. Mm-hmm. А вот если назовешь стимулом, а потом еще и чего-то добьешься, ну, ты же смотри, как по-другому, да?
0: Да, специально. Это как раз-таки
1: это
0: из-за того,
1: подход.
0: Что моя половина была рядом со мной, она меня
1: конечно,
0: толкала вперед.
1: Конечно.
0: И вторая половина такая, вторую вывозишь, давай посмотрим.
1: Третью давай.
0: Третья как будет.
1: Ну а что, ну всегда мало, всегда же хочется больше, правильно? Не только вторым половинам, но и вам самим тоже.
0: Это да. Ну ладно, оставим вот эту вот статистику. Просто, знаете, как вот из разряда
1: поплакал,
0: вот таких вот новостей.
2: Ты слушаешь «Разбудит шоу». Реклама на радио Витебск. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе. Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Эковакс Т30С Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 4 июля в 12:00.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.

0: Сообщество «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард» Беларусьбанка и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33-16-29.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: знаете, друзья, поют нам что-то о чувствах, а мы знаем точно, где можно почувствовать себя, ну, невероятно круто. Ну, во-первых, вы хотели пати? Нате, 16 июля отмечаем день рождения Радио Витебск. Будут и песни, и будут танцы, и будут и призы, и подарки, конечно, тоже будут.
1: Ой, друзья, приходите вместе со своими друзьями. 16 июля, площадь Пушкина. Стартуем в 20:00. Вход свободный. Это будет невероятное пиршество, торжество, называйте как хотите.
0: Да, праздник, вместе. День рождения. В общем, все хорошее, все там.
1: Вместе отмечаем 28-ю годовщину Радио Витебска.
2: Радио Витебск. 24/7.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Беларусь пригласила страны Евросоюза и НАТО к переговорам по хартии многообразия в 21 веке. Минфин США разрешил операцию с иранской нефтью до 21 августа. Футболисты Франции и Норвегии вышли в 1/16 финала чемпионата мира. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Утро на Радио Витебск.
3: I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси.

0: конечно же, мы можем жить прекрасно, особенно если на эту жизнь заработаем. Поэтому, друзья, актуальные вакансии. ООО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков в помещении. Заработная плата от 1150 рублей. Телефоны для справок 68 85 32 или же через код 29 348 69 00.
1: С утра пораньше разбудит шоу. Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017 329 2129. Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Выбор один, не один. Выбор большой, магазин «Един».
4: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
5: Большая распродажа «Донфэн». Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан С-класса «Шайн» в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте «Донфэн.бай».
6: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
7: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
8: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
9: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
10: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: болтаем.
1: Ну, а мы переходим к тому, что, собственно говоря, и каждую неделю мы здесь проводим, начинаем, набираем список претендентов для нашего розыгрыша классного бокса от наших друзей и партнеров футбольного клуба МЛ Витебск.
2: Ну и, собственно, все, что вам для этого нужно знать. Для начала это номер нашего вайбера 7071071, а дальше, ну, как всегда, все предельно просто. Есть вопрос, нужен верный ответ, и все это нужно сделать первым, то есть прислать в наш мессенджер верный вариант ответа самым первым. Как это сделать, я не знаю. И тем не менее, нужно постараться.
1: Да, друзья, все предельно просто. Вот кто первым правильно на вопрос ответил, тот и в списке. Ну, а знаете, вопросы такие простые у нас. Никого мы напрягать особо не будем. Вот, например, сегодня вопрос следующий. Мы знаем, что в воскресенье футбольный клуб МЛ Витебск играл с футбольным клубом Минск на выезде. Назовите, пожалуйста, на каких минутах были забиты голы футбольного клуба МЛ Витебск. Поехали.
0: Радио Витебск.

0: Ой, вот в последнем треке говорили: не говори нам прощай и нет. Мы наоборот будем говорить вам: добрый день, доброе утро, здравствуйте, проходите, пожалуйста, в наш список претендентов. А вот кому мы это скажем, это пока еще вопрос.
1: Это мы скажем Ольге сегодня. Вокруг да около ходить не буду. Цифры вашего номера заканчиваются на 508. Вон нам даже Андрей захотел позвонить. Но, Андрей, звонки мы в Вайбер не принимаем. Шо ж вы? Все,
0: не, ну вне выхода, если очень хочется поговорить, почему нет?
1: Ну не получится, у нас же нету доступа к микрофону.
0: Слушай, как-то не подумала. Ну ладно, ладно.
1: Поэтому, Ольга, мы вас поздравляем. Ставлю лайк на ваш ответ. 45-я плюс 1-я добавленная, 62-я минута. Принесли счет 2-2 футбольному клубу МЛ Витебск. Еще принесли и красную карточку, но это уже так.
0: Дело 10-е.
1: Дело 10-е, действительно. Вот, Ольга нам пишет: ура, значит, все замечательно. Желаем вам удачи, между прочим, уже в эту пятницу. Ну а пока еще и передадим привет, пожелаем удачи футбольному клубу МЛ Витебск в следующем матче, который пройдет 27 числа. Футбольный клуб МЛ Витебск приглашает на матч высшей лиги с Нафтаном. 27 июня 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений, розыгрыши призов. Главный приз — iPhone 17, вход свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
2: Макс Тайм. Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио Витебск.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Реклама на радіо Вітебск.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Ты что это сделал?
5: Оплатил интернет бонусами.
4: А так можно было?
5: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
7: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
8: Внимание! Витебск!

0: Цирка и онлайн на Бескассира Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: такой надрыв здесь чувствуется. Вот прям от всей души такой ай на на на на на на на
1: тот момент, когда Кузьмин не успел прочитать перевод, да?
0: Да, я бы и не понял, если честно.
1: Прочитать на русском, перевод. Понимаешь?
0: Знаешь, я бы, может, и на русском не понял. Да, вы бы видели сейчас лицо Насти. Такая, да, с кем я работаю? Просто невероятно. Ну, слушай, с кем приходится себе работать?
1: С кем посадили, с тем и сижу, называется, да?
0: Да, ну ладно, вот тебе пауза, пока до следующего часа доберемся. Отходи, дыши, дыши.
2: Ты слушаешь радио Видео.

0: Витебске 9:00. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Беларусь пригласила страны Евросоюза и НАТО к переговорам по Хартии многообразия в 21 веке. Об этом замминистра иностранных дел заявил в рамках работы международного круглого стола, организованного на площадке ОБСЕ в Йене. Хартия не является антизападным проектом или противовесом НАТО. Это коллективный, инклюзивный и всеобъемлющий механизм. Предусматриваются конкретные верифицируемые обязательства. Так, согласно проекту Хартии, ни одно государство не может присоединиться к военному союзу, критерии членства в котором систематически исключают другие евразийские государства. Кроме того, ни одно государство не может размещать у себя постоянную иностранную военную инфраструктуру, которая угрожает основным интересам безопасности его соседей. Все споры между государствами-участниками, отмечается в документе, должны подлежать обязательным консультациям через институты Хартии. При этом страны не должны применять друг против друга односторонние принудительные меры. Переговорный процесс по проекту Хартии планируется начать в сентябре на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
0: В мире.
1: Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на добычу, поставку и продажу иранской нефти, что является реализацией обещания данного в рамках недавнего соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает Reuters. Генеральная лицензия разрешает операции с нефтью и нефтепродуктами иранского происхождения на 60 дней до 21 августа. В лицензии указано, что иранская нефть может импортироваться в США в соответствии с предоставленным разрешением. Тем временем спикер парламента Ирана заявил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США. Мохаммад Багер Калибаф возглавляет группу иранских переговорщиков в диалоге с Вашингтоном. Спикер подчеркнул, что международные правила будут соблюдаться, однако управлять проливом будет Тегеран, отмечает информагентство «Спутник Беларусь». Польские фермеры, протестующие против поставок в страну дешевой продукции из Украины, заблокировали автомагистраль, идущую к побережью Балтийского моря. Как отмечает белорусское телеграфное агентство, накануне фермеры заблокировали обе полосы одной из важнейших для Польши автомагистралей десятками тракторов и другой сельхозтехникой. Ожидается, что блокировка дороги вызовет серьезные перебои в движении транспорта. Протест проходит в начале туристического сезона, когда тысячи поляков отправляются на отдых к Балтийскому морю. Участники акции подчеркивают, что блокада продлится до тех пор, пока требования аграриев не отреагирует премьер Польши Дональд Туск.
0: Новости спорта.
1: На футбольном чемпионате мира определились очередные участники 1/16 финала, сообщает Белта. В предварительной группе А вице-чемпионы мира футболисты Франции разгромили в Филадельфии команду Ирака со счетом 3-0. Второй голевой дубль подряд оформил Килиан Мбаппе. Также снова дважды отличился лидер норвежской сборной Эрлинг Холланд в победном матче с сенегальцами 3-2. Действующие чемпионы планеты футболисты Аргентины держали вторую викторию в партии Джи, обыграв австрийцев 2-0. Оба гола забил Лионель Месси, который стал рекордсменом чемпионатов мира. Сейчас у него 18 мячей. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 23-28 градусов тепла, в Витебске днем до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
2: Не можешь проснуться? Включай радио «Витебск». На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11.

0: Вот, представляете, что может быть иногда. Даже какие-то, ну, совершенно несуразные, казалось бы, новости. Вот есть такая из Бангкока, из Таиланда, прямиком. В общем-то, сын с матерью разговаривали о том, сколько финансов нужно ему выделять, да, что, типа, дай на карманные расходы, чтобы ты понимала, мальчику там около 12 лет. В итоге мать говорит: слушай, будешь хорошо учиться, будешь получать карманные. Не будешь, будешь простоволоситься, да, ничего не будешь получать. В принципе, логично. На что мальчик обиделся, украл ключи от машины и въехал в бассейн, да, расположенный вот в жилом комплексе.
1: Ну вот ты, наверное, знаешь, так говоришь, как будто его надо похвалить.
0: Нет, совершенно не похвалить. Более того, теперь-то, наверное, точно карманных он лишится, но сам напросился.
1: А я бы, знаешь, что делала с такими детками? Отправляла их на работу. О! Знаю, что по закону нельзя, и тем не менее, ну, образно говоря, вот разбомбил ты жилой комплекс, будь добр, я не знаю, стриги газон,
0: чисти,
1: если он
0: бассейн,
1: там есть, чисти
0: газоны,
1: бассейн, да, я не знаю, пропалывай там какие-нибудь эти, с цветочками, клумбы, вот как они называются, клумбы, понимаешь? А то что это такое? Понимаешь, накосячил, родителям отмечать, явно там будет и штраф, и какая-нибудь ответственность.
0: 100%.
1: Да, а ребенок ни при чем, а ребенку нельзя.
0: Поэтому ай-яй-яй и а-та-та в очередной раз. Ну и, конечно, теперь ключи от машины явно не будут находиться на видном месте. А то мало ли, что ему в следующий раз бредет в голову.
2: На радио Витебск разбудит шоу. Генеральный партнер разбудит шоу — футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Максline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Максline».
4: Это будет наш тайм.
2: Радио «Витебск».

0: реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Итак, было
1: Покопил,
0: ли у вас
1: забыл,
0: такое...
1: забыл, что хотел рассказать.
0: Не забыл, такое уж попробуй забудь. Даже в страшном сне не может присниться, но на самом деле такая ситуация произошла. Вот кто из вас, дорогие друзья, вкладывался в стройку на этапе котлована, да, как это называется?
1: Хотела бы сказать,
0: в общем,
1: что я, но нет.
0: По-любому такие люди имеются, и вот знаете ли, вы же знаете, сколько там этажей будет, да, например, вот 18 этаж вы себе хотите из 18, а потом бабах, и вместо 18 этажей застройщик такой, будет 16. Будет 16, а деньги-то уплачены за 18 этаж, за квартиру на 18 этаже. Вот такая ситуация произошла с китайцем. Правда, он хотел на 34, по-моему, да.
1: Получил дом с 32 этажами. 32,
0: ну,
1: всего 32.
0: Это обидно. Ему говорят, слушай, ну переедь ты на 32, ну что тебе эти два этажа? Он говорит, нет, уперся, короче, баранчиком. Говорит, либо достраивайте еще два этажа, я хочу на 34-м, либо возвращайте деньги.
1: Ну а что, имеет право? Слушай, человек заплатил за 34-й этаж. Он уже там, понимаешь ли, распланировал виды, представлял, как он будет на это все смотреть, на этот весь город. А по итогу что, 32 этажа? И что, довольствоваться тем, что дали?
0: Конечно, это что, чуть ниже, чем облака. Вот, поэтому никак уже. Ну вот если бы у тебя такая ситуация произошла, ну вот что, ты деньги обратно требовала? Или
1: нет,
0: согласилась
1: бы? Нет, я не знаю, скидку делают какую-нибудь хорошую.
0: О,
1: ну, слушай, ну во всем...
0: Вымпел какой-нибудь ручку, там скидку, не?
1: Нет, не по, это по-нашенскому, а я тебе говорю о том, что там происходит. Поэтому,
0: ну, ладно,
1: я
0: окей.
1: Не знаю, мне кажется, ну он абсолютно полноценно так требует деньги свои обратно. Если он хочет 34-й, может другой застройщик готов предложить.
0: Возможно. Хотя, опять же, здесь бы он был на 34-м из 34-х, а теперь вот заберет деньги и купит себе квартиру в каком-нибудь на 34-м этаже из 64-х.
1: Ну хорошо, в крышу палить не будет.
0: А, ну только если с этой точки зрения. Да ладно.
2: Твое утро разбудит шоу. Реклама на радио Витебск. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в Пятом элементе только до 13 июля. Покупай элегантный и стильный Samsung Galaxy A17 с тройной камерой со скидкой 28% за 539 рублей. И получи мяч чемпионата мира по футболу в подарок. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнера. Подробности по номеру 275 и на сайте Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
5: Большая распродажа Dom Fem. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте domfembuy.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свои.

0: Ой, знаете, у нас своего рода тоже есть место, где можно оторваться всей семьей и еще и посмотреть красивый футбол. Футбольный клуб МЛ «Витебск» приглашает на матч высшей лиги с «Нафтаном». 27 июня в 16:30 встречаемся на стадионе ВЦСКА. Болельщиков ждет множество развлечений и розыгрыш призов. Главный приз – iPhone 17. Вход, как всегда, свободный. Команда твоего города ждет тебя на матче.
1: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Госсекретарь США на этой неделе совершит визит в три страны Ближнего Востока. Стало известно, что упавший беспилотник вооруженных сил Украины был обнаружен на территории Эстонии. В Москве стартовал автопробег «Города-герои, города-героев». Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на Радио Витебск. Check it out.

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Лови момент.
1: Ай, мы без фото заскучали, нам нужно что-то посмотреть, нам нужно все узнать, все увидеть и выложить подборку в телеграм-канал.
2: Ну да, сказал как обязанность, но на самом деле, друзья, действительно интересно, чем же вы занимаетесь сегодня, потому что день прекрасный, возможно, кто-то в отпуске. Если вы где-то отдыхаете и нас слушаете, пожалуйста, скидывайте фотографии, это безумно красиво, безумно приятно и поднимает настроение. Если вы работаете, тоже скидывайте, мы вас будем морально поддерживать. В общем, номера наших мессенджеров Viber, Telegram 7071-071. Присылайте ваши фото, пишите комментарии. Я не знаю, в общем, себя любимо фотографируйте, все, что душе угодно. Главное, здесь и сейчас.
1: Давно не виделись мы с вами и с вашими фотокарточками. Вот как раз момент для них. Главное условие – фото здесь и сейчас. Поэтому несколько музыкальных минут на то, чтобы взять в руки мобильный телефон, настроить вот этот вот фокус и сделать щелк-щелк. Ну и, конечно же, прислать нам все. Все, а потом дадим краткий комментарий по некоторым фото. Поехали, погнали! Фото!
0: Радио Витебск.

0: Самые классные фотографии. Супер, супер, супер, друзья. Налетайте, да. Атакуйте наши мессенджеры. Давайте еще фотографии подбросим. Здесь и сейчас главное условие. Несколько музыкальных и зачитаем.
1: Генеральный партнер «Разбудит шоу» — футбольный клуб «Maxline Витебск».
2: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Maxline» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Maxline».
3: Это будет наш тайм.
4: Радио Витебск.

0: Ох, друзья, какие красивые фотографии и какие красивые собаки. Это я, между прочим, про фотографию от Яны. Невероятные четвероногие друзья, такие смешные, такие одинаковые, но такие разные. Вот так вот тоже можно присылать фото, и на самом деле абсолютно неважно, напоминаю, что там будет, потому что очень много и дороги, и цветов, и чего-то только нету. И вот, видимо, есть еж. Ну, по крайней мере, у Светы так точно он есть, она его держит в руке.
1: Четыре лапы, нос и хвост, ну и, конечно же, колючки. Вот так, может, перечислить все это сказано.
0: Там же травинки, вот, травинки есть.
1: Да, Аня нам тоже травинки присылает и с красивыми видами. Говорит, Глубокский район, деревня Бобрущина. Ай, какая красота вот здесь. Слушайте, вау. С озерами. Руслан где-то в пути находится. Вам спасибо. Удачной поездки. А Руслан говорит, еще один, говорит, Ула. Улу проезжают. И здесь тоже реки, да, водянистые места.
0: Ой, не знаю, я пока залипаю на фотографии от Ани, потому что действительно место очень красивое.
1: Да.
0: Поэтому немножко зависти присутствует. Ну, собственно, у Оли тоже, между прочим, день проходит прекрасно, потому что есть у нее клубника, есть уточки и есть рыбалка. И такое тоже может быть.
1: Ага, у кого-то утятина сегодня будет. Оля,
0: делись. Ты что такое говоришь?
1: Да что, дикую утку никогда не
0: пробовала? Там мама с уточками? Нет, конечно.
1: Ну, значит, будет одна большая запеченная и четыре вот этих вот курочки, ножки гриля. Андрей говорит, в Тулово, привет, Игорь. Лехе и куму Руслану. Веселой смены, спасибо большое за пожелания. Ну а Сергей тоже двигается по каким-то местам, где-то в дороге он. В общем-то, друзья, если кто еще что не подхватил, подхватывайте. Есть еще у нас несколько музыкальных минут, и потом будет наша вот эта вот самая, как это сказать, подборка в телеграм-канал Радио Витебск.
2: Лови момент. Реклама на Радио Витебск. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
3: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай. Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТБанка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк. Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: друзья, знаете ли вы, что Радио Витебск скоро намеревается отмечать день рождения? Поем во весь голос, танцуем до упаду. Для самых стойких – ночное автопати.
1: Да, для самых активных, между прочим, умная колонка в подарок. Поэтому приходите и приводите друзей обязательно. 16 июля, площадь Пушкина. Стартуем в 20:00. Вход, ну, естественно, бесплатный.
0: Вход бесплатный, вход свободный.
1: А
0: подходите.
1: Вот за выход мы не ручаемся.
0: А за выход только тот, кто танцует и веселится вместе с нами.
1: И тот только по окончании.
0: О, вот это вот уже хороший настрой. Поэтому, друзья, 16 июля точно планируйте только одно событие. Это день рождения Радио Витебск.
2: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Госсекретарь Совета Безопасности сообщил прессе, что следователи завершили опрос всех свидетелей по делу о недавней атаке беспилотника на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. С данным заявлением Александр Вольфович выступил накануне в Минске на площади Победы в рамках церемонии, приуроченной ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Говоря об инциденте, Александр Вольфович подчеркнул, государственная принадлежность транспорта в данном случае не имеет значения, поскольку это был автобус с мирными гражданами. Совершивший удар пытался создать повод для провокации конфликтной ситуации, однако Беларусь за мир, благоразумие, за решение всех вопросов дипломатическим путем, подчеркнул Александр Вольфович. Госсекретарь Совбеза также сообщил, что президент полностью контролирует развитие ситуации, необходимые распоряжения отданы, белорусские спецслужбы и Следственный комитет занимаются скрупулезным расследованием. О предварительных итогах будет доложено главе государства.
1: В мире.
2: Госсекретарь США на этой неделе совершит визит в три страны Ближнего Востока. Это Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн. Поездка начинается сегодня и пройдет на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. В центре внимания совместные усилия по обеспечению безопасного транзита через Ормузский пролив. В Бахрейне госсекретарь штатов проведет встречу с представителями Совета сотрудничества стран Персидского залива, где обсудят общие приоритеты и координацию действий. Упавший беспилотник вооруженных сил Украины был обнаружен на территории Эстонии. Об этом сообщает Белта со ссылкой на департамент полиции безопасности страны. Представитель департамента сообщил, что дрон был обнаружен местным жителем в области Рыуги 10 июня. Предполагается, что беспилотник упал во время массированной украинской атаки на территорию России. В департаменте также уточнили, что к дрону было прикреплено взрывное устройство весом около 5 килограммов. Взрывчатка была обезврежена прибывшими на место инцидента специалистами. Ведомстве напомнили, что украинские дроны уже неоднократно оказывались в воздушном пространстве Эстонии. В Москве стартовал автопробег «Города-герои города-героев», акции, которая охватывает всю Беларусь и 20 регионов России, об этом сообщил канал ОНТ. Участниками марафона станут 16 экипажей, состоящие из героев Советского Союза и героев России. Они проедут по трем направлениям, связанным с Великой Отечественной войной. Северная к Мурманску и Санкт-Петербургу, южная на Севастополе и Керчи, западная по Беларуси. Маршрут колонны под руководством летчика-космонавта Олега Артемьева пройдет через Смоленск, Калугу, затем Минск. Почти все областные центры, Витебск, а также небольшие города. Машины западного маршрута посетят мемориалы в Масяковщине, Шталаг 352, Буинческое поле, Брестскую крепость, братские могилы и воинские захоронения. Во время остановок участников и гостей ждут лекции для молодежи и показ художественного фильма о народных ополченцах «По зову сердца». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска — сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 23-28 градусов тепла, в Витебске днем до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
8: Не можешь проснуться? Включай радио Витебск. На кухне, в офисе, в душе, в авто. Бодрись под музыку и заряжайся настроением на весь день. Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад

0: друзья, сколько сегодня хороших поводов для чего-нибудь. Ну, во-первых, смотрите, хотите кого-нибудь порадовать? Пожалуйста, день тайных посланий для вас. Даже подписываться не обязательно. Вот взяли, написали что-нибудь хорошее, раскидали по коллегам. Все, у них настроение на максимум, а вы такой ходите и типа ничего не знаете. Вот это, знаете, дочка тайны. Это не я, почему бы и нет. День без обид. Уверена, что за такие послания никто не обидится. Ну, если они нормальные были, а не послания в прямом смысле слова. Потому что что? Ну, такое тоже может иметь место.
1: Ну, знаешь, можно нарваться под горячую руку в рабочие-то процессы.
0: На. Тогда пеняйте на день мифов и легенд. Скажите, что вы писали вообще не про этого человека.
1: Да,
0: и вообще
1: да.
0: не это имели в виду. Это просто вот по легенде вот что-то пошло не по плану.
1: Абсолютно
0: все.
1: Верно.
0: Я вам, понимаете, сейчас разложу любую повод, вот такую, любую причину. И все, все. Просто открывайте календарь праздников, смотрите и вот к чему-нибудь вот туда вот подводите.
1: Ну и хорошо. Мы же подведем к тому, что в этом часу мы кое-что для вас выдадим. Конечно, вы уже и так все знаете, но произнесу я это только там.
2: На радио «Витебск» разбудит шоу. Генеральный партнер «Разбудит шоу» – футбольный клуб «Макслайн Витебск».
3: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм. Радио «Витебск».

0: Даже не думай.
1: Собственно, и не собирались, потому что это дело такое, знаете, на работе хватает, дома хватает, а вот здесь сугубо в качестве развлечения предлагаем вам немножечко поучаствовать в нашем интерактивчике. Для вас открыт Viber номер 7071071, а вот что мы делаем дальше, буду рассказывать. Ну, во-первых, мы вам выдадим стартовую фразу. Она будет незаконченной. Ваша задача ввести ее в поле для ввода сообщений, а дальше уже сработает автозаполнение. Оно будет вам предлагать энное количество слов, из которых вы выбираете вот то, что душе угодно. Хотите по считалочке, хотите, ну, просто понравилось слово, а хотите, можете, конечно, попробовать составить логичное предложение, что тоже вполне себе успешно может получиться, но не всегда.
2: Да, абсолютно верно, друзья. Стартовую фразу уже выдаю вам, поэтому присылайте все продолжения, там, выбирайте, что понравится. Зачитаем через несколько музыкальных минут. Что касаемо фразы, она сегодня такова. Только попробуй сказать, а дальше
1: что троеточие. Что ж тебя так обидел-то?
2: Да никто не обидел, просто вот фраза пришла в голову. Почему, я не знаю, с чем это связано. Возможно, с какими-то рабочими моментами. Или, возможно, понедельник же, знаешь, самый вот этот вот плодотворный день, когда все работают
1: только
2: на
1: сегодня
2: максимум.
1: Вторник, но да, окей.
2: Ну, ой, вторник самый плодотворный день, да. Ну и вот, когда кто-то лезет под руку, ты такой, да, попробуй только мне сказать.
1: Сейчас. Значит, кто-то обидел. Ладно, об этом
2: никто,
1: вне эфира.
2: Не, никто не обижал. Действительно, просто такова фраза. В общем-то, друзья, повторяю стартовую фразу, только попробуй сказать. Все, поехали.
3: Радио Витебск. Твоя любимая музыка.

0: Реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
1: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите. Ищите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: прощу. Примерно так могло звучать продолжение фразы, если бы вы подумали, вот буквально, знаете, мысленно, только попробуй сказать, и я тебя не прощу.
1: Ага, вот она, да.
0: Но нет, это наши мысли, а нам нужно было автозаполнение. Поэтому, собственно, стартовая фраза уже была вам напомнена, только попробуй сказать. Ну, а теперь давайте разбираться, что же все-таки нельзя говорить. Сергей говорит, только попробуй сказать, что ты там не хочешь общаться со всеми.
1: Так.
0: И такое может быть. А Аня говорит, только попробуй сказать мне это слово, и я буду говорить тебе как есть.
1: Так, Леся говорит, только попробуй сказать, что тебе не понравилось, сразу назначит ответственным за улучшение. Вот, Эвана, вот как?
0: Добренько.
1: А Света говорит, только попробуй сказать, что я не буду пить и плясать под навесом в деревне. У меня есть только один вариант отдохнуть.
0: Вау, уверена, не автозаполнение. Хорошего вам отдыха. Лер пишет, говорит, только попробуйте сказать, что я не знаю, как это сделать. Вот так вот Валерия у нас знает все, а Юра говорит, только попробуй сказать, что я косячный, и все будет хорошо. Там без вариантов.
1: Руслан говорит, только попробуй сказать, а ты бахнешь компот. Вот, пожалуйста. А Наталья говорит, только попробуй сказать о том, что в этом месяце надбавки, к сожалению, сняли.
0: Вау. То, что сняли, конечно, не радует, но то, что они были, уже хорошо. Только попробуй сказать, что я не знаю, как ты меня любишь, пишет нам Наталья. А Вероника говорит, только попробуй сказать, что ты смотришь на работу в этом месяце.
1: Так. А Юлия говорит, только попробуй сказать о том, как плохо с юмором. А Надежда говорит, только попробуй сказать, что я не знаю, почему так происходит на фоне переписки.
0: Ну ладно, хорошо. Руслан свой вариант прислал. Только попробуй сказать мне, что ты не хочешь со мной разговаривать. Вот такая небольшая угроза. И вариант от Надежды. Только попробуй сказать, что ты мне не должен давать деньги на карту.
1: Но ничего себе. Вот здесь уже как будто бы угрожающе звучит. Вера говорит, только попробуй сказать, как я делаю это все за 18 рублей.
0: Почему так. за 18? Откуда там было 18? Интересно.
1: Ну, это, как говорится, 19.99, чтобы с 20 уже налог другой не шел.
0: Думаешь, 18 со скидкой?
1: Возможно. Маша говорит, только попробуй сказать, что надо сделать в ближайшее время. А Александр говорит, только попробуй сказать, что вы не являетесь надлежащим адресатом данного дела с оплатой по факту.
0: Ну вот у Елены, возможно, кстати, отпуск, потому что она говорит, только попробуй сказать, что ты не пьешь в этом мире. И такое может быть. И Андрей у нас остался, говорит, только попробуй сказать мне про эту ерунду, то тогда вообще ничего нельзя делать.
1: Отлично. Делать можно все и даже больше. Но только, как мы выяснили, главное не говорить об этом.
2: Даже не думай.

0: Новости спорта на Радио Витебск.
1: С новостями спорта в студии Ольга Богданова. Здравствуйте. Глава Национального олимпийского комитета Беларуси поздравил с Международным олимпийским днем. Виктор Лукашенко подчеркнул, что главная цель – напомнить, что спорт, физическая культура и здоровый образ жизни имеют важное значение для каждого из нас, от профессионалов своего дела, которые посвятили жизнь спорту, до болельщиков и любителей, будни которых наполняются энергией, становятся ярче и активнее благодаря спорту. Глава комитета отметила, что сегодня Беларусь не просто возвращается в международный спорт, а продолжает заявлять о себе как сильная, самодостаточная спортивная держава, чье мнение невозможно игнорировать и чьи достижения заслуживают уважения. Сегодня наше поколение опирается на богатейшие традиции белорусской тренерской школы и воспитывает новое поколение победителей, готовых принять эстафету и приумножить славу отечественного спорта, подчеркнул Виктор Лукашенко. Баскетбольная сборная Беларуси добилась второй гостевой победы в матче против команды Азербайджана, сообщил канал ОНТ. В рамках серии товарищеских матчей белорусские баскетболисты провели два поединка в Баку. Во второй встрече сборная Беларуси одержала уверенную победу над соперником со счетом 92-67. Наиболее результативным игроком в составе команды вновь стал Владислав Близнюк, на счету которого 26 очков. Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в матче против сборной Австрии, благодаря чему установил рекорд и стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов мира по футболу. Об этом сообщит РИА Новости. Накануне в Далласе прошел матч группы J между сборными Аргентины и Австрии. На 38-й минуте встречи отличился Месси. Этот гол стал для аргентинского форварда 17-м на чемпионатах мира за всю карьеру. Благодаря этому достижению футболист установил новый рекорд мира первенств, обойдя бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, в активе которого 16 забитых мячей. И о спорте на этом пока все.
2: Быстро, дёсело, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро. На радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Просто иди в оконный остров.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: камера, мотор. Стоп-кадр.
1: 3-4. Билет в кино. Прямо сейчас
2: не успела закрыть уши, не сообразила.
1: А вот слушай, наслаждайся. Три дня не слышала этого, а вот, пожалуйста, сейчас этого надо.
2: Смотри, в конце розыгрыша еще, возможно, и спою с тобой.
1: А, да, даже таким образом. Но все к этому идет потихонечку, помаленечку. Тем не менее, вот прямо сегодня и прямо сейчас кто-то из вас заберет билета на двоих, между прочим, на двое персон. И отправляться можете хоть сегодня уже, если придете и заберете его сегодня на какой-либо фильм. Вот выбирайте сами, можете выбирать сами.
2: А мы можем еще и подсказать. Ну, возможно, тогда не сегодня, и тем не менее, интересное тоже имеется.
1: Вот, пожалуйста. Значит, что у нас начинается в кинотеатрах? «Три богатыря. Ни дня без подвига. Часть третья». Это подвиги, которые продолжаются. Снять с коня Юлия любовные чары. Разобраться с французским герцогом. И еще много чего. Смотрите в кинотеатрах Витебска продолжение культового мультфильма. Возрастное ограничение 6+. Напоминаю, что «Три богатыря. Ни дня без подвига. Часть третья» нас с вами ожидает.
2: В общем, можно сказать, а мультик для всей семьи. Это для тех, кто не знал, чем заняться, ну, например, на выходных. А да. Вот, собственно, теперь, друзья, для тех, кто внимательно слушал, это не поможет. Потому что вы узнали, о каком фильме прямо сейчас пойдет речь и по какому фильму мы будем задавать вопрос. Но вот что касается самого вопроса, подсказки там особо не было. Влад только что сказал, что нужно будет и снять с коня Юлия любовные чары, и разобраться с французским герцогом. А вот что нужно вернуть князю, не сказал. А вот это и есть вопрос.
1: Да, друзья, Вайбер 7071-071. Кто первый, того и билетик. Погнали, что возвращаем князю?
0: Ты слушаешь радио «Витебск».

0: Витебск. Твоя любимая музыка.
1: Итак, стоп-игра. Все, друзья, мы определили победительницу или победителя. Вот пока, знаете, ну люблю я интриговать. Возможно, это плохо
2: уже
1: у меня
2: спалился,
1: получается.
2: Уже спалился, вот ты знаешь, но на самом деле уже бесполезно скрывать имя той самой девушки, которая заберет себе билетик в кино, я, пожалуй, проговорю.
1: Да,
2: зовут ее Наташ. Последние цифры номера 6507, потому что именно Наташа первой верно прислала нам ответ. Волшебную ель, друзья, мы возвращаем князю. Не корону, не мозги, Руслан, волшебную ель.
1: Да, мозги как раз надо было напрячь, чтобы чуть-чуть посмотреть подсказочку, что же там возвращают князю.
2: Но... А вот ты знаешь, вариант Александра звучит неплохо. Казну.
1: Казну, ну казна, да, тут еще...
2: Казну, пожалуй, оставим себе.
1: Философский камень, ну это как будто бы вообще в Гарри Поттера ударились.
2: А что же делать? И такие варианты бывают.
1: Да, ничего страшного. Но конкретно в части третьей, вот, ни дня без подвига, три богатыря будут возвращать волшебную ель. Что и как там будет происходить, можем смотреть в кинотеатрах. Ну, а пока говорим всем до завтра. Завтра стоп-кадр тоже будет.

0: генеральный партнер «Разбудит шоу» футбольный клуб «Макслайн Витебск».
1: Чемпион высшей лиги по футболу приглашает каждого стать частью истории клуба. Команда твоего города ждет тебя на матчах. Трибуны зовут. Каждый матч команды «Макслайн» откроет в тебе потенциал победителя. Иди к своей цели вместе с лучшими. Футбольный клуб «Макслайн».
2: Это будет наш тайм.
3: Всем салют, это Филатов и Керес. Вы слушаете радио «Витебск» и наша работа, которая называется «Среди счастливых людей».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ограниченная партия. Дом Фэнбокс за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Дом Фэнбай и по номеру А1-591-400.
2: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде. 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью. 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: 50.
1: Влад Кузьмин и Настя Гордеева в «Разбудит шоу» на Радио Витебск.
2: Ну, получается, финал. Вот так вот быстро мы добежали, докатились, доплыли. Ну, в общем, все, как вам нравится. До самого-самого конца, но только «Разбудит шоу». А дальше больше день еще даже не начался, еще только утро.
3: Да, но, кстати, день уже начинает не только еще не начался, но уже потихонечку...
2: Но уже заканчивается.
3: Но уже потихонечку идет на спад. Да, оказывается, с какого там?
2: С позавчерашнего, с 21 числа.
3: Вот, пожалуйста, с позавчера уже, представляете, на секундочку, но световой день становится меньше. От этого, конечно, грустно. Грустно и невкусно, вот так бы мы выразились и сказали. Друзья, ну а впереди Наташа Баталка и ее музыкальный бранч, поэтому ловите новости, премьеры, вот эти вот события, все-все-все именно туда направляется. Ну, что вам хочется сказать в завершении, завтра услышимся с 7 утра, как всегда. У микрофона были Влад Кузьмин, Настя Гордеева, это было «Разбудит шоу». Всем хорошего дня, всем пока-пока,
2: всем музыки!
1: Каждое утро по будням с 7 до 11 Влад Кузьмин и Настя

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Милитаризация Европы идет по нескольким направлениям. Это многослойная целенаправленная политика и деятельность. Об этом замминистра иностранных дел заявил в рамках работы международного круглого стола, организованного на площадке ОБСЕ в Вене. Дипломат обратил внимание на непосредственный рост вооружений и численности армий, строительство военной инфраструктуры и интенсификацию военных приготовлений. Так, Беларусь крайне беспокоит возросшее число военных учений на Восток. Точном фланге НАТО. В прошлом году на европейской части континента проведено свыше 600 учений с участием 600 тысяч человек. Эти маневры, проходящие с беспрецедентной интенсивностью, охватывают все стратегические направления от Арктики и Балтики до Черного моря и Средиземноморья, привел несколько примеров Игорь Секрета. Бесчисленные учения в Европе проходят и на национальном уровне. Отдельного внимания, по словам замминистра иностранных дел, заслуживает рост военно-промышленного комплекса Европы, перестройка и перевод на военные рельсы всей промышленности. Тегеран и Вашингтон договорились создать 4 специализированные рабочие группы по итогам 4-сторонних консультаций в швейцарском Бюргенштоке. Об этом заявил замминистра иностранных дел Ирана, сообщает Билд. Каждая группа будет заниматься отдельной сферой, прекращением санкций, ядерной тематикой, реконструкцией и экономическим развитием, а также мониторингом и осуществлением. Дипломат подчеркнул, что стороны завершили подготовку к следующему этапу переговоров на высоком уровне. В результате жары во Франции погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе двое детей, оставленных в раскаленной машине, об этом сообщает Reuters. Жара затронула значительную часть Европы, теплый воздух поднимается из Северной Африки и Сахары. В Италии накануне был объявлен красный уровень опасности из-за жары в 12 городах. Более 60 педагогов поборются за титул в финале республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Беларуси 2026». Об этом сообщил замминистра образования Александр Кадлубай во время встречи с финалистами, которая прошла в Академии образования. Главным отличием конкурса в этом году является участие 63 педагогов в финале. Такого большого количества финалистов никогда не было. Конкурс будет проведен по 9 номинациям. Начиная со вчерашнего дня, участники конкурса проходят тематическое повышение квалификации, занятия с ведущими специалистами дополнительного образования взрослых и победителями прошлых лет помогут педагогам не только подготовиться к испытаниям, но и психологически настроиться на борьбу за главный титул. На встрече собрались лучшие представители педагогической общественности своих регионов, у каждого из которых через 3 месяца появится возможность продемонстрировать свое педагогическое мастерство и получить хрустального журавля и титул «Учитель года Беларуси». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 23-28 градусов тепла, в Витебске днем до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер

0: Музыкальный бранч.
1: Пока товарищ играл этот трек под названием Mad World от коллектива Two Colors, я задумалась над тем, что в этом мире всего 7 нот, а люди умудрились столько разной музыки написать. Это действительно настоящий талант, и причем на этом никто не останавливается, потому что музыканты с каждым днем все дальше и дальше продолжают творить, сочинять и создавать для нас хиты. С новой музыкальной работой мы, кстати, с вами в скором времени познакомимся, даже сделаем это в отдельной рубрике. А еще в рамках нашего начинающегося бранча узнаем звездные новости, поиграем в игры, привет-привет. Дадим, в общем, уверенно, насыщенно проведем дневное время на любимой волне Радио Витебск. Наташа Баталко уже у микрофона, как слышите, в рабочем строю. Так что осталось сказать всем доброе позднее утро.
0: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск – турагентство «Багин».

0: Ранч-премьера.
1: Только что в нашем FM-пространстве своей свежей композицией Любочка отметился талантливый белорусский исполнитель Холи Флейм. Ну, песня, конечно же, по логике вещей принадлежит не ему, а известной группе Маша и Медведи. Но, тем не менее, этот человек в 2026 году решил взять эту песню, перепеть ее. И, мне кажется, вышло очень даже ничего. Ну, по крайней мере, слушать однозначно можно. Правда, сейчас мы будем говорить не про эту песню. В нашем эфире настало время традиционной рубрики «Бранч-премьера», где происходит у нас знакомство с новинками, за которые мы потом, естественно, с вами голосуем. Так вот, сегодня к нам в гости на огонек заглянет талантливый парень Сони Фадера. Это австралийский диджей, хаус-музыки и продюсер, известный своими вокальными поп-направленными песнями. Фадере, кстати, если мне память не изменяет, около 40 лет, и за свою карьеру он уже успел выпустить целых 5 альбомов, а также посотрудничал с такими артистами, как Кэлвин Харрис, Glass Animals, MK, Green Velvet, Дипло, Элла Эйр и многие другие. И, кстати, не просто с ними сотрудничал, а даже делал на их личные треки, свои ремиксы, и получалось достаточно классно. Значит, по поводу Сони Фадера. Сегодня он нас порадует новым треком под названием «Feel Again», что в переводе означает «почувствуй снова». В этом треке нам будет повествоваться про одного человека, который в связи с какими-то жизненными ситуациями потерялся и запутался. Бывает такое, почему и нет. Ему, как любому другому, хочется прийти в себя, так сказать, в чувство, чтобы дальше нормально жить и получать удовольствие от того, что есть вокруг. Ну и вот как раз-таки в ходе самокопания, самоанализа этот человек задает себе огромное количество разных вопросов. Естественно, сам на них пытается ответить и просит себя снова научиться чувствовать. Так что я надеюсь, здесь все получится. Что касается музыкальной составляющей, то, на мой взгляд, получилась такая лайтовая танцевалочка. Так что давайте прямо сейчас ловить ее в эфире, слушать, а потом, как всегда, активно голосовать за нее в нашем телеграм-канале «Радио Витебск».
0: Бранч-премьера.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на внедорожную линейку электрокаров. Например, кроссовер Dongfeng Vigo с выгодой 4000 рублей. Доступен льготный кредит от 1,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
3: А вот так! И это десятка.
4: А вот так?
3: И уже 14.
4: А если так?
3: Уже 14,4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Всем привет, на связи с эфирным миром стартовый выпуск программы «Шоутайм» на этой неделе. Здесь, на волне радио «Витебск», вы первыми узнаете подробности жизни звезд. На повестке много новостей, обо всем поговорим по порядку. Американская певица Оливия Родриго в своих соцсетях представила фестиваль, на котором будут выступать только женщины. Мероприятие пройдет уже 29 августа, а все вырученные средства пойдут на благотворительные проекты для женщин и девочек. На фестивале выступят ее подруги и коллеги по цеху, такие как Чапель Рон, Доучи, группа Cat's Eye, Not For Radio и многие другие. Ну а вот Арина Шейк выступила на встрече дискуссионного общества в Оксфордском университете, где рассказала о своем пути в карьере. Модель назвала приглашение невероятной честью и благодарна за теплый прием, вдумчивую беседу и незабываемые моменты. Также мы узнали, что режиссер Квентин Тарантино и певица Кайли Миноук снимутся в новом фильме Джеймса Адамса. Название и сюжет картины пока не раскрываются. Известно, что проект поддержит нью-йоркская продюсерская компания Wizard Entertainment. Ну а сам Адамс познакомился с ее представителями на кинофестивале Трибека. А вот певица Кэти Перри выставила на аукцион культовый наряд в горошек, в котором она впервые появилась во время тура Hello Kitty в 2009 году и снова надела его в 2026. Чтобы получить шанс выиграть этот уникальный экземпляр, поклонники могут принять участие, сделав пожертвование в фонд певицы Firewalk Foundation. И в завершении исполнитель The Weeknd заказал для своего тура After House Till Dawn рекордную 12-метровую статую работы художника Сараямы. Этот арт-объект станет самой масштабной инсталляцией в истории изобразительного искусства, созданной для концертной сцены. Вот такие новости. Шоутайм продолжит следить за знаменитостями и будет держать вас в курсе событий. Оставайтесь на волне и узнавайте самые горячие звездные ньюс на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Наш сайт radiovitebsk.by. Шоу «Дай». Утро на радио «Витебск».

0: Реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Дорогие радиодрузья, у меня для вас есть одна полезная информация. ОАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Заработная плата от 1150 белорусских рублей. Всю подробную информацию вы можете узнать сами, позвонив по номерам телефонов 68-85-32, а также имеется мобильный код 029-348-69-00.
1: Радио «Витебск». Везде и всегда.

0: это сделал?
1: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
1: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Наш партнер турагентства «Багира» благодаря рекламному ролику напомнил о себе и правильно сделал, и потому что уже совсем скоро в следующем музыкальном, друзья, мы обязательно с вами будем играть в игру «Чемоданное настроение», отбирать счастливчиков в список финалистов, уже в пятницу раздавать те самые путевки, те самые поездки на Черное море. Ну а пока я хочу рассказать вам про еще одно классное мероприятие. Не за горами уже июль месяц.

0: Вице там помимо славянского базара наша любимая волна «Радио Витебск» 16 июля будет отмечать свой день рождения. Нам, кстати, будет целых 28 лет. Так вот, по такому случаю мы приглашаем всех на праздник. Попоем, потанцуем и самым активным подарим еще умные колонки. Обязательно приходите и приводите друзей. Напоминаю, 16 июля, 8 вечера, площадь Пушкина, вход бесплатный и свободный. Так что на этот день никаких планов других, ну, по крайней мере, на вечер уж точно не стройте. Наш план в рамках бранча имеется, будем и дальше по нему двигаться, но для начала предлагаю зафиналить этот музыкальный. Прямо сейчас послушаем заводной трек под названием «Drop It On Me» от Рики Мартина и Дэдди Янки. Ну а после музыки у нас все стандартно. Свежие новости и прогноз погоды будут от службы информации. Всем классного настроения.
1: Ты слушаешь Радио Витебск.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. Следственный комитет России установил исполнителей атаки дрона вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми. Об этом сообщила Белтелерадиокомпания. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что к преступлению причастны командующие силами беспилотных систем и начальник разведуправления Минобороны Украины, которые обеспечивали цели наведения и отдали незаконный приказ об атаке, а также трое непосредственных исполнителей. Организованы мероприятия по объявлению их в международный розыск и заочному аресту. Российские следователи продолжают устанавливать других соучастников удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Социальным работникам в Беларуси будут выдавать велосипеды и электровелосипеды. Соответствующее постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Транспортными средствами обеспечат специалистов, которые выявляют граждан, нуждающихся в поддержке, оценивают их нужды и организуют оказание услуг при условии отсутствия регулярного транспортного сообщения в населенном пункте или между пунктами и несовпадения расписания общественного транспорта с графиком оказания услуг.
1: В мире.
2: Кабинет министров Литвы во главе с премьером Ингой Рогениене объявила об уходе в отставку. Об этом сообщает Белта. Отставка правительства связана с изменениями в правящей коалиции. Инга Рогениене была назначена премьером в августе 2025 года после скандального ухода с поста Гентаутаса Палускаса, обвиняемого в коррупции. Возглавляемое ею правительство принесло присягу всеми в сентябре прошлого года. Таким образом, это уже вторая смена кабинета в текущем созыве.
1: В Беларуси.
2: 82 года назад началась операция «Багратион», одна из самых масштабных в мировой истории. Она продолжалась чуть более 2 месяца и привела к полному освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В операции приняли участие почти 2,5 миллиона советских солдат. Были задействованы 5 тысяч танков и более 33 тысяч орудий. Красноармейцы разгромили немецкую группу армий «Центр». Был положен конец оккупации Беларуси, следом освобождены Балтийские территории и Восточная Европа. Германия считала «Багратион» самым тяжелым поражением своей военной истории. Операция отличалась множеством нестандартных, принципиально новых стратегических решений. Неоценимую помощь советской армии оказывали белорусские партизаны. 39 наших земляков за участие в операции «Багратион» достойны звания Героев Советского Союза. Их самоотверженность открыла путь на Берлин и приблизила великую победу. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 23-28 градусов тепла, в Витебске днем до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: дамочка по имени Эйва Макс продолжает радовать нас не только классной музыкой, но еще своим внешним видом, на регулярной основе сбрасывая фотографии в соцсети. Скажу правду, выглядит она, конечно же, хорошо, но возвращаясь к творчеству, ведь оно нас интересует все-таки в большей степени, поет тоже прекрасно. Новинка только что прозвучала в ее исполнении под названием Killer Queen. Напомню, что все свежачки, которые звучат у нас на волне, есть на нашем сайте www.radiovitebsk.by, как раз-таки в разделе новинок, куда вы можете перейти в любое время дня и ночи и пополнить свои, так сказать, собственные плейлисты. А еще, пользуясь случаем, не забывайте про наш телеграм-канал. Там сейчас проходит голосование за сегодняшнюю бранч-премьеру. Правда, по итогам мы с вами пробежимся немножечко позже. А пока все-таки продолжаем работу работать, слушать музыку и в целом приятно проводить это лето вместе.
1: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
2: Партнер музыкального бранча на радио Витебск – турагентство «Багин».

0: Реклама.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс, 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Чемоданное настроение.
1: Только что, ребят, на волне мы с вами неплохо освежились и сделали это благодаря композиции «После дождя», которую исполнил белорусский певец Станал. Лишним однозначно не будет, потому что эти денечки у нас с вами жаркие, передают 28, а то и 30 градусов. Так что не забывайте про кепки и панамки, про водно-питьевой баланс. По возможности старайтесь находиться в теньке, чтобы и не обгореть, ну и, конечно, чтобы и в голову не напекло, и плохо не стало. Лето у нас вообще, на самом деле, в этом году очень такое удивительное. То холодно резко, то резко жарко. Кстати, на эту тему буквально вчера небольшое отступление. Встретила соседку на площадке, разговаривали с ней. Она сказала: человек странное существо, вот жарко — ему плохо, холодно — тоже плохо. Как тогда жить и как существовать? Так вот я, отталкиваясь от этой истории, могу сказать: давайте довольствоваться каждым своим прожитым днем, ну и, конечно, не зависеть от природы за окном. Но, тем не менее, это нас никак не останавливает отправить вас в жаркие страны, а именно в Крым, на Черное море отдохнуть. И это мы будем делать прямо сейчас в нашей игре «Чемоданное настроение». За игру спасибо партнеру турагентства «Багира». Напомню, что мы разыгрываем бесплатный проезд в Крым и обратно, которым вы сможете воспользоваться этим летом. Играть сейчас будем с вами через Viber, номер мессенджера 7071071. Ваша задача — за небольшой музыкальный нарез прислать мне название страны. Если отвечаете правильно и оказываетесь в списке слушателей там первым или первой, то, естественно, я вас с удовольствием забираю в список финалистов. Смотрите, а меня интересует сегодня, где проходит фестиваль огня. Называется он, кстати, «Абхелио». Проходит в последний вторник января на севере этой страны. На самом деле проводится это мероприятие с 1881 года, посвящен викингам. В день праздника жители этой страны надевают кольчуги, шлемы, шкуры животных и с наступлением темноты зажигают факелы, устраивают шествия по городу. Ну и, естественно, уличные фонари на это время выключают. Получается очень атмосферно. Так вот, в какой стране проходит фестиваль огня «Абхелио»? Игра началась. Жду ваши ответы. Ну и желаю удачи.
0: Чемоданное настроение. Радио «Витебск».

0: везде и всегда.
1: Ну что, ответов у нас, как всегда, достаточно много. И самое интересное, что есть и правильные, и неправильные. Меня интересовало, в какой стране проходит фестиваль огня. Называется он Абхелио. И что же вы прислали? Видела, нам написали Испания, Норвегия была. Где-то еще у нас была Литва, Финляндия. Нет, друзья, все это дело на самом деле мимо. Правильный вариант ответа – это страна Шотландия. И вот как раз-таки первый в Вайбере, кто так ответил, оказалась Ирина. У Ирины номер телефона заканчивается на 3324. Дорогая Ирочка, принимайте поздравления. Прямо сейчас вы попадаете в список финалистов. Напомню, что розыгрыш этой недельной игры у нас состоится уже в пятницу с 12 до 13. И кто-то из вас точно поедет отдыхать на Черное море. Ну а я напомню, что турагентство «Багира» — это пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае и Абхазии. Подробности на сайте bagiratour.by. Обязательно приходите к ним в гости в офис, скажите «Радио Витебск» и получайте скидку 5%. Всю информацию всегда можно узнать у менеджеров.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В Витебске пройдут комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях. Стал известен план праздничных мероприятий, посвященных 1052-й годовщине основания Витебска и 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Открытый чемпионат по парашютному спорту в седьмой раз пройдет под Витебском. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: Прямо сейчас этот американский исполнитель под псевдонимом Сомбар поет нам про те самые цифры. Трек называется 12 to 12. Я, ребят, тоже хочу напомнить вам про наши позывные и про определенные временные рамки. Совсем скоро на волне с 13 до 14 начнется классный поздравительный сегмент «Музыкальный агент». Так что, если в этот вторник хочется порадовать родных и близких, пишите привет и поздравления в наши мессенджеры. За выходные дни они никак не поменялись. Это Viber или Telegram. Номер здесь единый – 7071-071. Напомню, что все ваши сообщения бесплатны, так что активничайте. Совсем скоро в прямом эфире начнется озвучка. Ну а мы идем дальше. Из музыки у нас по плану совсем скоро будет лирик. Прямо сейчас в динамиках отыграет диджей Тиесто и Брайт Спаркс. Ну а позже, после музыки, окунемся с головой в нашу рубрику «Бранч-парад» и вспомним все свежие хиты, с которыми знакомились на прошлой неделе.
1: Радио «Витебск». Радио для тебя.

0: реклама. Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: МРТ-диагностика в «Сити Клиник» по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр «Сити Клиник» 615-02-42.
3: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. «Метр Плюс». Звони 7043.
5: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Бранч-парад.
1: Если, ребята, вы сейчас в эфире услышали какие-то шаги и хруст, вам не показалось, это мы вплотную приблизились к нашей традиционной рубрике «Бранч-парад». И сейчас кратенько, быстренько пробежимся по всем новинкам, которые мы успели с вами послушать на прошлой трудовой неделе с понедельника по пятницу. Напомню, у нас насобиралось 4 зарубежных трека и одна русскоязычная работа. Ну и идем по порядку. Прошлый понедельник мы открывали с вами треком «I know it, I know you», что в переводе означает «Я знаю это, я знаю тебя». Новинка выпустила известная американская певица Тейлор Свифт. Песня, кстати, стала саундтреком к мультфильму «История игрушек 5». Ну и в песне поется о настоящей дружбе. Даже если вы живете в разных странах и периодически не всегда видитесь и общаетесь, это никак не влияет на вашу дружбу. Кстати, новинка выполнена в стиле кантри, и в Соединенных Штатах Америки 157 радиостанций, кантри-радиостанции, забрали этот трек, и песня лидирует, занимает там лидирующие позиции. В общем, давайте вспоминать ее вместе.

если мультик посмотрите, однозначно и песню там узнаете. Идем дальше. Во вторник мы с вами двигались к солнцу под новинку под названием Moving to the Sun, над которой потрудились известный диджей Хюгель, Email Angel и певица Ультранейт. Кстати, эта песня играет уже на многих радиостанциях и, уверена, в ближайшем будущем залетит в какие-то мировые чарты.

немножечко раскачались, идем дальше. Когда на календаре у нас был экватор трудовой недели, там нас радовала своей новой работой Sad Girls известная американская певица Биби Рекса. На кнопке и над звуком в целом поработал и потрудился известный французский диджей Дэвид Гетта. Песня переводится как «Грустные девушки», ну и Биби Рекса в своей новинке рассказывала о том, что она рассталась с молодым человеком. Естественно, немножечко грустит, все это логично и понятно. И вот на танцполе, благодаря танцам, благодаря движениям, она пытается забыться, оттанцевать свою боль, но когда туда приходит бывший, да еще и с новой пассией, ей становится, конечно же, сложно.

Несмотря на грусть в песне, новинка получилась достаточно танцевальная. Ну, я думаю, здесь потрудился, как я уже сказала, Дэвид Гетта. Идем дальше. В четверг нас радовали треком «In Your Eyes», что в переводе означает «В твоих глазах», известный диджей Алесса и американская рок-поп-группа One Republic, где вокалистом является Райан Тедер. Кстати, здесь мы, в принципе, его вокал и услышим.

естественно, о любви, о прекрасных чувствах. И вот как раз-таки на эту же тему в пятницу у нас была еще одна новинка, но уже русскоязычная. Называлась она «Эти витражи». Над песней потрудилась талантливая российская певица Ёлка, или как она любит себя еще величать в мире шоу-бизнеса, Елизавета Вальдемаровна.

друзья, мы с вами быстро, кратко пробежались по всем новинкам прошлой трудовой недели. Теперь, естественно, дело только за вами. Переходите в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Пост уже, кстати, появился, так что голосуйте по

0: Вопроса. Реклама на радио Витебск.
1: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде. 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью. 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Платить щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте Shodria.by, совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Шодрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
4: Внимание! Витебск!

0: приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Витебске пройдут комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях. В этой связи сегодня, 23 июня, а также в среду, 24 числа, на протяжении дня возможно временное ограничение движения всех видов транспорта по проспекту Фрунзе. Возможно передвижение специальной и военной техники. Во избежание заторов правоохранители рекомендуют водителям заранее планировать маршруты, выбирать альтернативные пути. Проведение одного из этапов предусмотрено на территории концертной площадки «Летний амфитеатр». Вблизи объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Граждан просят сохранять спокойствие. Стал известен план праздничных мероприятий, посвященных 1052-й годовщине основания Витебска и 82-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 26 июня в памятную дату Дня освобождения города состоится церемония возложения цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины. Вечером на сцене Летнего амфитеатра праздничное мероприятие, посвященное Дню города, начнется с финала конкурса «Витебская красавица-2026». В субботу на праздник в Витебске пройдет церемония торжественного вручения городской премии «Витебчанин года». На улицах состоится представление участников феста «На семи ветрах». На площади Победы пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи. Будут организованы авторетро-выставка, парад ретро-автомобилей, показательное выступление витебских силачей, а также выставка военной техники и вооружений МЧС ГАИ. В кинотеатрах города пройдут кинолектории. В уличном кинотеатре в студенческом сквере городскому празднику будет посвящен День кино. Для ветеранов труда запланирована танцевально-развлекательная программа, для молодежи вечеринка. В рамках спортивных состязаний пройдут легкоатлетический пробег, открытый кубок Витебска по пляжному футболу, соревнования по шахматам и шашкам среди жителей. Подробная программа праздничных мероприятий на сайте газеты «Витебские вести». Открытый чемпионат по парашютному спорту в седьмой раз пройдет под Витебском. В рамках этого традиционного мероприятия состоится также парашютный фестиваль. Витебск собирает друзей. Торжественное открытие чемпионата запланировано на 30 июня. На аэродроме Куковячино соберутся профессиональные парашютисты из разных областей Беларуси и регионов Российской Федерации, мастера спорта, чемпионы и рекордсмены мира, имеющие на своем счету по несколько тысяч прыжков с парашютом различной степени сложности. Финалом чемпионата в День независимости республики станет городской парашютный праздник на площади Тысячелетия. 11 картин Ильи Репина покажут на Славянском базаре. Национальный художественный музей представит коллекцию. Город на Двине когда-то стал местом вдохновения для русского живописца. В своих работах он часто воспевал белорусскую природу. Для молодых художников-живописцев из Беларуси и России запланирован «Репинфест». Пленэр в формате конкурса пройдет в два этапа. На заочном отберут лучших. Финалисты напишут картины в музее-усадьбе Репина во время международного фестиваля искусств. По итогам художественного феста состоится выставка работ. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. По региону сегодня ожидается 23-28 градусов тепла, в Витебске днем до плюс 26. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокругс».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Агент.
1: Уверена, ребят, что за выходные дни и за время отсутствия диджеев в эфире очень многие из вас соскучились по поздравительному сегменту, который называется «Музыкальный агент», и выходит он у нас на волне радио «Витебск» по будням с 13 до 14, а также с 19 до 20. Так вот, я подумала над тем, что сейчас мы с вами все это дело будем наверстывать, и в этот солнечный, жаркий летний денечек будем однозначно радовать ваших родных и близких. Напоминаю, что мы принимаем здесь и сейчас ваши приветы, поздравления, признания в любви и даже ваши любимые композиции. Если в нашей фонотеке мы найдем эти песни, то они, естественно, отыграют. В общем, включайтесь, присоединяйтесь в нашу дружную компанию, пишите к нам как можно чаще и больше, ведь совсем скоро в эфир «Любим волны» начнется озвучка.
0: Музыкальный агент.
2: Партнер музыкального бранча на радио «Витебск» – турагентство «Багир».

0: Реклама.
1: Большая распродажа Dongfeng. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, седан C-класса Shine в богатом оснащении с автоматической коробкой передач за 52 500 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте Dongfeng.by.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр Плюс. Звони. 7043.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что послушали все мы вместе с вами немножечко музыки. Трек назывался «Love Me Loca». Над ним потрудился наш талантливый белорус Даллен. Ну а теперь от музыки переходим к делу. Конечно же, к вашим приятностям. Кстати, перед этим, пока играла музыка, признаюсь честно, успела заглянуть я на просторы интернета. И попался мне там один мемчик с очень хорошей фразой. Написано было так: «Жизнь короткая, а ты все стесняешься». Так вот, вы знаете, задумалась я над этой фразой. Хочется, конечно, всем нам пожелать, чтобы жизнь была не короткая, а длинная у нас. Но стесняться уж точно не надо. Если вам кто-то очень сильно нравится, лучше возьмите и скажите это. Выпустите, так сказать, все наружу, станет вам легче. А даже если человек и не ответит взаимностью, по крайней мере, будете знать все это дело, как вам относятся, будете спать спокойно, не накручивать себя какими-то мыслями. Ну и самое главное, можете дальше двигаться и искать свою вторую половинку. Ну и как раз-таки сейчас давайте заглянем в наши мессенджеры и посмотрим, кому что вы там хорошего уже успели без стеснения написать. Добрый день, уважаемая Радио Витебск. Передайте привет всей семье Зуевых, особенно и персональной супруге Зуевой Анне, а также сыновьям Дмитрию и Максиму. А еще привет маме Марии Дмитриевне. Я вас очень люблю, вы у меня самые-самые. Отдельные приветы летят Вадиму Сергеевичу, Елене и Андрею, Саве, Максиму и Игорю на 57-й маршрутке, Лещук Сергею на 76-й, соседям, как обычно, Олегу и Вячеславу, вижу для меня привет, всему коллективу радиостанции «Витебск», хорошего дня, вы самые лучшие, написал Саш, спасибо вам большое. Есть у нас сообщение от Елены. Добрый день, Радио Витебск. Передайте, пожалуйста, привет любимому мужу Андрею, а также привет Александру на МАЗе 1372, Вадиму на МАЗе 1369. Мне тоже вижу отдельный привет, за что спасибо всему коллективу Радио Витебск. Привет, слова благодарности за крутую музыку, новости на любимой волне. Всем отличного настроения и позитива. Лен попросила поставить песню «Газ от Зиверт». Кстати, песня действительно хорошая. Давайте будем наслаждаться вместе.
0: Музыкальный агент.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на радио Витебск. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник, 615-02-42.
2: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
3: Внимание! Витебск!

0: и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Музыкальный агент.
1: В нашем городе уже 13:25, на волне радио Витебск все так же продолжается музыкальный агент, и эту 60-минутку мы наполняем не только классной музыкой, но и, конечно же, вашими приятностями, которые вы нам все пишете, и это очень радует. Давайте двигаться дальше. Добрый день, радио Витебск. Передаю огромный сердечный привет родному и любимому внуку Андрейке. Отличного тебе дня. Пусть этот день будет полон радости, веселого настроения, принесет множество счастливых моментов. Обнимаю, целую, очень скучаю, безгранично тебя люблю, твоя любящая бабушка. Буля Люба написала. Большой и огромный привет от белорусов-итальянцам. Дедовец Лени от коллег с окончанием отпуска. Позитива, хорошей работоспособности и хорошего настроения. Раз, два, три, доброта. Ну вот именно так написали. Идем дальше. Передаю привет папе на МАЗе 1797. Всем хорошего рабочего дня и настроения лучшее радио. Спасибо большое и за так, комплимент в наш адрес, так сказать. И есть еще вот послание у нас. Добрый день, радио Витебск. Передайте приветик любимому мужу Сергею, сыну Андрейке, дочке Настюше и племяннице Ритусику. Едем вместе в Витебск от бабушки, написала Светлана. Ну, тогда мы пожелаем вам счастливого пути. Дорогие друзья, кто хочет к нам присоединиться, пишите, не стесняйтесь. Напомню, что Viber, Telegram с номером 7071071 в вашем распоряжении. Ну и все ваши сообщения, в том числе музыкальные заявки, мы принимаем примерно до 13:55. Так что обязательно нужно поторопиться. Озвучка у нас продолжится уже в следующей получасовке. Сейчас послушаем немного музыки, а в середине часа как раз-таки узнаем краткий выпуск новостей от Оли Богдановой. А вот в планах у нас по поводу музыки сейчас будет классный исполнитель Алекс Ворон и его новинка «Forever Dream». Музыкальный

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Глава белорусского государства принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Также сегодня руководитель Гомельской области доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах. Россия готова предпринять весь комплекс мер, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе по проблематике украинского кризиса. Подробности в начале следующего часа.
0: День на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Только что послушали с вами трек под названием Rain, что в переводе означает «дожди». Дожди нам пока не светит, и на самом деле это очень здорово. А вот что светит, так это ваши сообщения, которые к нам продолжают прилетать. Давайте будем озвучивать приятности. Здравствуйте всем слушателям. Хочу передать привет моему любимому человеку, которого очень люблю. И это мой Арсен, написала Милана. Есть еще одно послание. Хочу передать теплый приветик своим любимым подружкам Ангелине, Оле и Лере. Хорошего вам настроения, легкой рабочей смены. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь для настроения. Ну, раз для настроения, предлагаю, естественно, слушать что-то достаточно такое динамичное. Ну и двигаться по новинкам, чтобы как раз-таки разбавлять наш эфирный плейлист. И сейчас мы с вами вспомним трек под названием Where We Go, над которым не так давно потрудился известный диджей Marshmello и исполнитель по имени Томас Ред.
0: Музыкальный

0: Реклама.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
3: А если так, уже 14,4.
4: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
1: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Ширинг.
1: Чатинг.
6: Стриминг.
1: Скроллинг.
6: Киссинг.
1: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания Метр Плюс. Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы Радио Витебск. 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Специальный агент.
1: Заранее пробежавшись глазами по сообщениям, могу сказать одно, что сегодня не так много каких-то поздравительных моментов в вашей жизни, таких как дни рождения либо годовщина, к примеру, свадьбы, но зато очень много просто приятностей вы пишете в этот вторник без особого повода, чтобы порадовать родных и близких. Давайте почитаем дальше. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, приветы Пашке, Женьке, Денису, Сереге Веретенникову в город Новополоцк, всем, кто знает, от Ванька и Максика хорошего настроения всем. Есть у нас послание от Андрея, он передает дает привет Точиленко Сергею, желает удачного дня, а также есть небольшое признание в чувствах, а именно, передайте, пожалуйста, привет Чернявскому Евгению, я его очень-очень сильно-сильно люблю, написала Ирина, ну, будем надеяться, что ваше послание долетело до нужного адресата, и он, естественно, все это сейчас услышал, улыбнулся и, конечно, внутри себя порадовался, а может быть, даже какую-то ответочку и напишет. В любом случае, друзья, напоминаю, что наша программа «Музыкальный агент» потихонечку движется к своему логическому завершению. У нас на все про все остается один выход в эфир, так что если вы хотите порадовать родных и близких, то действуйте. Ну а пока давайте и дальше слушать музыку.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
2: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс. 7043. Звони.
4: Ты что это сделал?
5: Снял наличные, без комиссии.
4: А так можно было?
5: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Турагентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: Музыкальный агент.
2: Я думаю, многие наши слушатели, глядя на часы, догадались, что наш поздравительный сегмент под названием «Музыкальный агент» подошел к своему логическому завершению. Но, тем не менее, одно сообщение у нас еще есть. Прилетело оно, кстати, не так давно. Пишет Александр. Всем привет и хорошего дня. Передаю привет своей любимой жене Людмиле и дочерям Диане, Вике и Ане. Ничего себе, сколько у вас девчонок. Однозначно повезло. Иду дальше по тексту. Хорошего солнечного дня вам, отличного настроения. Скоро буду дома. Ну, Саш, я думаю, что ваши девчонки вас однозначно дождались, так что вы

0: обращайтесь быстрее, чтобы приятно проводить время вместе. Все-таки семья – это большая ценность. Ну и, друзья, если вы не успели порадовать родных и близких днем, не забывайте реабилитироваться. Можно будет вечером с 19 до 20, когда состоится у нас второй выход программы «Музыкальный агент». Ну и там мои коллеги Саша Назаренко, Настя Дроздова все, так сказать, с удовольствием почитают и оформят, и сделают в лучшем виде. Так что обращайтесь. Мы же, раз уж все сообщения прочитаны, будем завершать дневной сегмент. В финале часа послушаем старый хит для настроения. «Don't Lie» называется, от Black Eyed Peas. Ну а после музыки от службы информации узнаем свежие новости и прогноз погоды. Так что оставайтесь в нашей компании, не переключайтесь. Ну и, конечно же, в дальнейшем будем возвращаться к нашему музыкальному бранчу.
1: Музыкальный агент.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Глава белорусского государства принялся докладом премьер-министра Александра Турчина. В качестве приоритетных направлений встречи президент выделил развитие промышленного комплекса, а также взаимодействие с дружественными зарубежными партнерами. Оценивая актуальное положение дел в аграрном секторе, Александр Лукашенко сделал акцент на подготовке к предстоящей жатве. Подробности приводит Пол Первого.
3: Кратко о ситуации в промышленности. Я вас просил, чтобы вы жестко держали на контроле эти вопросы. Это наиболее будет проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего, в бюджет. Текущая ситуация в сельском хозяйстве. Я разговаривал с нашим южным регионом Гомельской области. По ряду вопросов, я думаю, он в ближайшее время расскажет в средствах массовой информации, о чем шла речь. Но обратите внимание на подготовку комбайнов к уборке. Потому что уже через неделю, 10 дней начнется уборка. И не только рапса, у нас же еще зимы ячмень. То, на что мы рассчитывали. Надо, чтобы все комбайны были в работе. Если где-то что-то, это преступление, если не отремонтируют комбайны. Урожай неплохой, его надо собрать. В силу того, что и урожай неплохой, урожайность зерновых культур приличная будет. Нам надо серьезно подготовиться к этому. Все сказано было в прошлом году. На каждый комбайн уже давно должны быть закреплены люди, где бы они ни находили. Хоть в космосе. На комбайн, пусть приводит порядок человек или семейный экипаж, и будут готовы через неделю выйти в поле. Это очень важно. Ну, естественно, надо же закончить нам заготовку кормов травяных. Поэтому здесь также надо не забывать об этом. А что касается промышленности, производим все, умеем производить, как продаем. Поэтому вот на это обратите внимание, что касается внутренних проблем. Ну и потом вы же были в командировке, как там складываются обстоятельства с нашими друзьями, и вы разговаривали с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Чем закончился этот разговор, это очень актуально перед моей встречей с президентом России, на которой мы, как обычно, в этом плане обсуждаем то, что не решено правительствами. Есть ли такие вопросы, как их будем решать? Ну и проблемные вопросы, если они есть в наших отношениях. Через несколько дней у нас форум регионов. Очень хорошая площадка для обсуждения текущих вопросов. И не только текущих, но и стратегических. Поэтому надо будет вам этим заниматься. Прежде всего, поскольку у меня тут длительная командировка. Ну и в связи с этой длительной командировкой тоже какие вопросы нам надо будет решать. Может, есть предложение.
4: Хорошо, Василий.
2: Также президент принялся докладом руководителя Гомельской области, который доложил об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах. Кроме того, президенту было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области.
1: Политика.
2: Россия готова предпринять весь комплекс мер, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Об этом сообщило белорусское телеграфное агентство, ссылаясь на заявление министра иностранных дел России, сделанное в рамках работы посольского круглого стола по проблематике украинского кризиса. Сергей Лавров констатировал, недавние угрозы из Киева в адрес Беларуси нацелены на то, чтобы втянуть страну напрямую в конфликт и расширить географию боевых действий, тем самым осложнив возможности урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами. В этой связи глава российского внешнеполитического ведомства напомнил о том, что с марта 2025 года действует договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости Россия готова обеспечить безопасность союзника и безопасность союзного государства. Выставка-ярмарка в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России пройдет на площадке столичного выставочного центра «Белэкспо». Масштабное мероприятие состоится с 25 по 27 июня. Свою продукцию в белорусскую столицу привезут ведущие предприятия и мастера из различных уголков союзного государства. Это все новости к этому часу. Информационный день на волне радио «Витебск» продолжит Татьяна Белоголовкина, партнер выпуска «Сеть магазинов «Веста».
4: Акция во всех магазинах Веста.
5: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп помидюр 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах Веста.
6: Как планету ни крути, Веста будет по пути.
1: Погода на радио Витебск.
2: Сегодня в Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха плюс 24-29, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 44%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13, завтра днем по региону до плюс 25, Витебске 20-22 градуса выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер компания Виконт Бай.
7: Летом остудить, зимой доброжарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
8: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Get ready to shake it. I went deaf on it. The...

0: Музыкальный бранч с Наташей Баталко.
1: С кем еще не успела поздороваться, ловите в динамиках мои теплые приветы. Как и обещала, прямо сейчас, ребят, возвращаемся к нашему бранчу на любимой волне Радио Витебск. У нас есть еще один совместный час, чтобы как раз-таки приятно провести время вместе и насладиться музыкой, которую, кстати, мы с вами в ближайшем будущем будем обсуждать в нашей рубрике «Бранч-премьера». А именно там будем подводить итоги и смотреть, как вы оценили новинку. Пока есть время, не ленитесь, не стесняйтесь, переходите в наш открытый телеграм-канал с тем же названием «Радио Витебск», в общем-то, активничайте. А еще совсем скоро мы узнаем с вами дальнейшие организационные моменты в рамках подготовки будущего фестиваля. Тоже все это сделаем в отдельной рубрике. Ну а сейчас здесь, в реальности, в настоящем, я просто пожелаю всем позитивного настроения, ну и, конечно же, хорошего дня.
0: Партнер музыкального бранча на Радио Витебск – турагентство «Багет».

0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: Без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ. Скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила. Быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
6: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: по-славянски.
1: Как и обещала на старте этого музыкального, прямо сейчас предлагаю немножечко пофестивалить в эфире любимой волны Радио Витебск. На календаре, друзья, у нас уже 23 июня, а с каждым днем мы все приближаемся к славянскому базару, но тем не менее разные организационные мероприятия проходят уже давно, и в этой рубрике мы, естественно, про них узнаем. Так что давайте кратко сейчас пробежимся и кое-что вспомним. В выходные дни у нас состоялась презентация динамической подсветки крыши фестиваля. Вполне возможно, кто-то из вас все это дело видел и успел глазами заценить, так что на концертах теперь будет еще атмосфернее. Ну а возвращаясь в реальность, в нашем городе Витебске сегодня состоялось открытие скульптурной композиции под названием «Волошник». Я думаю, гуляя по улочкам, вы сами видели эти маленькие скульптуры, те самые волошки, как их называют, в разных местах. Они пришлись по душе как жителям города, так и туристам. И в целом круто, что у нас поселились. Ну а я, признаться честно, как человек, который очень любит долго и упорно гулять пешком, могу сказать только одно, что наш город Витебск вообще цветет и пахнет, что нас на самом деле очень-очень радует. Но забегая наперед, уже завтра, 24 июня, у наших соседей в России, в Москве, на ВДНХ пройдет мероприятие под названием «Союзный мост. Славянский базар в Витебске на ВДНХ», в рамках которого состоится презентация экспозиции в павильоне Республики Беларусь. Так что, если кто-то из наших жителей сейчас находится именно там, то можно будет посетить это место и узнать много всего интересного и даже немножечко поностальгировать. Ну, а я со своей стороны напомню, что обо всех других событиях и мероприятиях касаемо славянского базара вы можете узнать сами на сайте gck.by.

0: которые ты любишь. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Необходимо было сбить волну. Председатель Гомельского облсполкома прокомментировал заявление Зеленского в адрес Беларуси. Президент Литвы приняла отставку правительства. В Беларуси около 6 тысяч человек вакцинировались против клещевого энцефалита. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

0: реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Гранч премьера.
1: У белорусского исполнителя под псевдонимом Кот в песне очень много вопросов. Почему молчат твои глаза? Почему мы не вместе? Но, судя по всему, одно молчание в ответ, и никто не может понять, почему так происходит. Главное, что у нас в рубрике «Бранч премьера» сейчас будет очень много ответов, ну, касаемо вашего голосования. Пойдем по порядку. Сегодня на повестке этого вторника у нас была с вами музыкальная работа под названием «Feel Again», что в переводе означает «почувствуй снова». Над новинкой потрудился талантливый Сони Фадера, это австралийский диджей из хаус-музыки и продюсер, известный своими вокальными поп-направленными песнями. Я вам уже сегодня рассказывала на старте бранча, что Сони Фадера за свою немалую карьеру уже успел создать 5 целых альбомов, ну и, естественно, сотрудничал с известными артистами и диджеями, такими как Кэлвин Харрис, Glass Animals, Дипло, Элла Эйр и многими другими. Но вот недавно он решил создать что-то собственное, свое, так сказать. И получилось очень даже неплохо. Песня переводится как «почувствуй снова», и в треке повествуется об одном человеке, который в связи с какими-то житейскими ситуациями потерялся, немножечко запутался, бывает такое, и на самом деле хочет выйти из этого состояния и хочет научиться чувствовать и жить заново. Несмотря на такой достаточно глубокий смысл, я бы вам сказала, новинка по звучанию получилась очень лайтовая и танцевальная. Давайте сейчас ее вспомним, а потом заглянем в наш открытый телеграм-канал.

0: вот новинка у нас была на этот вторник. Напомню, трек назывался «Feel Again» от Сони Фадеры. Ну а теперь давайте после прослушивания, после того, как вспомнили этот хитец, перейдем в наш открытый телеграм-канал «Радио Витебск». Напомню, что там на протяжении 4 часов вы могли как раз-таки голосовать. И, в принципе, голосовать можно будет даже и после того, когда мы подведем уже итоги, потому что наши посты оттуда никуда не удаляются. Значит, смотрите, результаты, в принципе, у нас даже очень ничего. 31% слушателей решил, что новинка прикольная. 31% слушателей посчитал, что можно слушать. И 37% проголосовали, что нет, ну, не понравилось. Смотрите, помимо голосовашек, у нас есть еще много реакций, что на самом деле меня последнее время очень-очень радует. 4 красных сердечка у нас есть. 2 огонька. 1 лайк. 1 дизлайк. Вот кто-то, кстати, буквально недавно поставил одно горящее сердце, что на самом деле тоже радует. И вот моя самая любимая обезьянка, которая закрывает глаза, до сих пор, говорю, не разгадала этот эмодзи. Закрывает она глаза, потому что ей нравится или не нравится. Милый человек, напиши, буду хотя бы понимать. В любом случае, друзья, огромнейшее спасибо за ваши реакции, огромное спасибо за ваше голосование. Мы любим и ценим обратную связь. Ну, я думаю, что этот трек «Feel Again» периодически будет разбавлять наш эфирный плейлист. Если вам он очень понравился, забирайте его себе и слушайте сегодня, переслушайте, как говорится. Ну, а с новой музыкой в этой рубрике мы будем знакомиться, естественно, уже завтра.
1: Бранч премьера.

0: Реклама на радіо Вітебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
4: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Агентство «Багира». Пляжный отдых в Крыму, Краснодарском крае, Абхазии. Подробности на сайте bagiratur.by.
1: На ваших и наших часах практически 15.00, а это говорит о том, что пора завершать на сегодня наш дневной сегмент «Музыкальный бранч» и прощаться потихонечку, но единственное, сразу сообщу и порадую, без музыки вас никто не оставит. «Волна» Радио Витебск работает 24/7. В финале часа успеем послушать трек под названием «To You» от Basic Element. Прямо сейчас в динамиках отыграет Ava Max и споет для нас свой трек под названием «Sailed». После музыки вас ожидают свежие новости и прогноз погоды от Татьяны Белоголовкиной. Она как раз-таки не так давно заступил на свою рабочую смену, так что пожелаем ей хорошего дня. Ну и после всего этого, друзья, с 15 до 16 вас ожидает авторская программа под названием «Час по-русски». Ну и, естественно, с 16 до 20, как всегда, в эфире появятся Настя Дроздова и Саша Назаренко в составе своей хорошей компании. Так что оставайтесь здесь, не переключайтесь и приятно проводите время с любимой волной. Мы же услышимся уже завтра. На протяжении 4 часов у микрофона была Наташа Баталка. Как всегда, всех крепко, мысленно обнимаю и говорю вам пока-пока.
2: Радио Витебск. Радио для тебя.

0: bite the dust. The club is gonna handle us. Spotlight technique, fabulous. Fabulous, fabulous, fabulous.
1: We interrupt this radio program with a band. That's fantastic, tastic, tastic, tastic.
2: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
3: Добрый день, в студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Заявление ультиматум Владимира Зеленского в адрес Белоруссии, главы белорусского государства. Попытка сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса с детьми в Брянской области. Это подчеркнул председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко в общении с журналистами по итогам доклада Александра Лукашенко. Подробности приводит Полперва.
4: Эту тему нельзя было обойти во время доклада. Она была острая в разговоры. И глава государства выправо интересовался, как на это реагируют люди, как слаживается ситуация. Поэтому я хочу сказать, что вот, собирая разные мнения и видеть, как комментируют люди, это в принципе просто от жизни, наверное, что президенту Украины необходимо было сбить волну в ситуации с обстрелом автобуса, где пострадали наши дети. Ну, наверное, все мы понимаем, что дети ни в чем не повинны. Поэтому поднималась новая волна с вопросом, которого фактически нету. Ну, мы, наверное, понимаем эти трюки и уловки, когда поднимается другая тема и отводится от основной темы, которая сегодня оно обсуждается жителями Гомельской области, да и в целом всей страны, о той трагедии, которая произошла с обстрелом автобуса. Погиб человек, пострадали дети, взрослые. И эта ситуация, наверное, дает такую жесткую оценку людей, в ни в чем не повинных людей, которые пострадали, просто ехали на отдых. Действительно, эта тема обсуждалась. Я доложил президенту, как разворачивалась те дни ситуация, как слаженно работали, в первую очередь, с российской стороной, с временно исполняющим обязанности губернатора, как и шла координация действий, по оказанию быстрой медицинской помощи, психологической помощи и организации в целом возвращения взрослых и детей на Гомельщину домой. Я доложил главе государства о слаженной ситуации в работе с правительством, администрацией, работы со всеми министерствами с белорусской стороны. Поэтому от всех чувствовалась очень серьезная поддержка и слаженное действие. Доклады от меня лично шли ежечасно председателю правительства, главе администрации, поэтому пришла серьезная координация со стороны взаимодействия. И мое мнение, что сделали максимально возможность, чтобы здоровью и ничто не угрожало. Сегодня, вы знаете, продолжаются и следственные действия, и ведется серьезная работа по восстановлению и детей, и взрослого к нормальной жизни. Все эти все моменты, наверное, с самых первых минут были четко докладывались главе государства и контролировалась четко ситуация. Работа ведется, она постоянная, по организации безопасности не только на границе, но и в целом безопасности для наших жителей, работы экономики. Поэтому президенту также было доложено о взаимодействии, о ситуации на приграничных районах, в принципе, на всей границе. Наверное, никому не секрет, что в данной ситуации уже не первый год пограничники несут усиленную службу по контролю границы, по взаимодействиям с населением, с другими службами силового блока. Поэтому ситуация, ну, в целом она, как и в мире, сложная, но стабильная, контролируемая, и вопросы безопасности сегодня на самом важном уровне. Поэтому было доложено, что все процессы, как и в центре Гомельской области, как в целом в республике, идут четко, слаженно. Работает экономика, работают социальные учреждения, и никто никакого опасения не видит. Конечно, в разговоре с главой государства была подчеркнута тема, что президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и ничего не беспокоились, что у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан Республики Беларусь.
3: Другим событием. Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства Ингея Ругиня. Об этом сообщают литовские СМИ. В течение 15 дней литовский президент должен предложить на рассмотрение Сейму парламенту кандидатов в премьеры. Правящее большинство выдвинуло на пост лидера социал-демократической партии Литвы Миндгауса Синкевичуса. Если Сейм примет предложение главы государства, назначенный премьер в течение следующих 15 дней должен представить парламенту состав своего кабмина и программу правительства. В Беларуси растет интерес к вакцинации против клещевого энцефалита. С начала года около 6 тысяч человек сделали такую прививку за собственные средства. Об этом сообщил заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов. Он отметил, что вакцинация против клещевого энцефалита пока не входит в национальный календарь. Вместе с тем она включена в перечень прививок по эпидемическим показаниям и бесплатно проводится отдельным группам риска, чья служба или работа связана с местностью, где существует риск заражения клещевым энцефалитом. В их числе участники студенческих отрядов, военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске по области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентства «Вокруг света».

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На Радио Витебск. Час по-русски.
2: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на Радио Витебск.
3: Все мы изначально.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Большая распродажа Дон Фэн. Грандиозные скидки на весь модельный ряд. Например, вместительный кроссовер Shine GS в богатом оснащении за 59 900 рублей. И белорусский кредит от 0,9% до 10 лет от банка-партнера. Можно без аванса. Успей забрать. Подробности по телефону А1-591-400 и на сайте donfanbuy.
2: А вот так! И это десятка.
3: А вот так?
2: И уже 14.
3: А если так?
2: Уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
2: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет с 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм.

0: Дика. Подробности на kip.by и billmarket.by. Телефон 18-378-5040.
1: Телефон рекламной службы 60-11-60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь активно готовится к участию в масштабной выставке «Экспо-2027» в Белграде. Возможное строительство американской военной базы в Польше обойдется Варшаве в 3 миллиарда долларов. Более 80% 11-летних девочек были привиты от ВПЧ в прошлом году, рассказал эпидемиолог. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами, акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Ты что это сделал?
5: Заказал карту онлайн.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.
8: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трещин. Ему места нет в коробке.
9: Говорит слова всю речь. А потом целую.

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Беларусь активно готовится к участию в масштабной выставке «Экспо-2027» в Белграде. Об этом журналистам рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович после 13-го заседания Межправительственной Белорусско-Сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Белта. Министр подчеркнул, что, несмотря на экономические санкции ЕС, товарооборот между странами развивается. Наши коллеги подтвердили, что у белорусских товаров становится в Сербии больше, отметил он. Подготовка к «Экспо-2027» в Белграде – одно из ключевых направлений сотрудничества на ближайший год. Решение об участии одобрено главой государства.
1: В мире.
2: Возможное строительство постоянной военной базы США на польской территории обойдется Варшаве примерно в 12 миллиардов злотых. Это около 3 миллиардов долларов. Об этом сообщает польский портал «Виртуально Польска» со ссылкой на источники в польском правительстве. По информации, ожидается, что постоянную базу США построят либо в районе Познани, либо неподалеку от Вроцлава. Выбор обусловлен прежде всего наличием там крупных аэродромов. Масштабы этой операции могут оказаться беспрецедентными. Американские заявления указывают на то, что в Польшу будет постоянно дислоцировано 5000 дополнительных военнослужащих, отмечают источники. В испанском городе Фригильяна, провинция Малага, автомобиль въехал в террасу кафе. Травмы получили 7 человек, в том числе 2 детей в возрасте 5 и 14 лет. Об этом пишет местная газета со ссылкой на информацию службы экстренной помощи «Андалусия».

0: Лусия. Район, где произошел инцидент, в момент аварии был полон туристов и местных жителей, отмечает издание. Уточняется, что среди пострадавших три женщины в возрасте 45, 48 и 79 лет, двое мужчин в возрасте 44 и 77 лет, а также двое несовершеннолетних. Все они были доставлены в медучреждение. Гражданская гвардия и местная полиция расследуют обстоятельства инцидента и пытаются установить состояние водителя на момент аварии.
1: В Беларуси.
0: Более 80% 11-летних девочек были привиты от вируса папиллома человека в прошлом году. Об этом сообщил заведующий отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов. Он напомнил, что в прошлом году был обновлен национальный календарь профилактических прививок. В него добавлены вакцинация против ВПЧ, пневмококковой инфекции, а также бустерная вакцинация против коклюша. Вакцинация против пневмококковой инфекции была ожидаема и очень желана нашим населением наряду с вакцинацией против ВПЧ. Вакцинация против коклюшной инфекции в том числе помогла справиться с поддержанием иммунитета у детей. Ведь когда они идут в школу, происходит смена коллектива и появляется риск распространения данного заболевания у деток, пояснил специалист. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
2: Акция во всех магазинах «Веста».
3: Мороженое 28 копеек, «Эскимо» 70 граммов, 1 рубль 65 копеек. Напиток «Пепси» 1 литр, 2 рубля 39 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
4: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
0: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен «Облгидрометом». Партнер – компания «Виконт Бай».
5: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
6: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
7: Вау!
2: Твоя хорошая компания здесь, на Радио Витебск.

0: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Анастасия Дроздова! Здравствуйте!
1: Ребята, здравствуйте! Вот да? Тут должно быть. Ну да, на самом деле, всем привет, Саш, тебе вот тоже привет, и такие чуть затяжные выходные для кого-то получились, для кого-то в стандартном штатном режиме. Здесь все актуально. Кстати, мы тоже сегодня по стандарту будем играть, будем слушать музыку, будем наслаждаться моментом. Но знаешь, что самое приятное было в этих выходных?
0: Что?
1: Даже поплавать не успели. Ну, поплавать я имею в виду не в озерах, речках. Вот это как раз-таки кто-то успел, сама своими глазами видела, но не присоединялась. Я имею в виду дожди. Даже дождей не было, представляешь? Это что значит? Настоящее лето?
0: Возможно. Возможно. И надо писать куда-то, чтобы это лето продлили. Официальную бумагу. Срочно, друзья. Это может быть, потому что мы тогда, знаешь, призывали лето в нашей игре, ну, всем известной, в которую мы, кстати, будем играть где-то через час с небольшим, да? А до этого момента ты правильно про музыку сказала. И предлагаем подкрепиться, как всегда, в игре «Пиццееды». В середине часа вообще много всего интересного. Друзья, хорошая компания. Опять в нашей радиообойме.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витя».

0: Радио Витебск. Хорошая компания.
1: Еще раз всем здрасте. Здрасте. Хотел сказать добрый вечер, но до вечера еще у нас целых 42 минуты. Друзья, мы хотели бы вам рассказать информацию, которая наверняка понадобится, особенно тем, кто за рулем своего автомобиля. Мы знаем, что скоро у нас веселый-превеселый фестиваль. Соответственно, движение во время веселого-веселого фестиваля искусств, напомню, между прочим, оно очень сложное, поэтому проверит наш город как-то, как мы будем ездить.
2: Нормально продумали логистику или... Не
1: вот,
2: очень.
1: Подробнее, как это правильно сказать?
2: В общем, для этого будет тест-драйв, друзья. Кстати, и сегодня, и завтра нет какого-то конкретного времени, просто существуют некоторые риски, о которых нас предупреждают. Говорят, что, возможно, в течение дня и сегодняшнего, и завтрашнего будут периодически перекрывать движение. Непосредственно по проспекту Фрунзе и, возможно, какие-то еще части города. Возможно, будут какие-то звуки, которые могут вас пугать, но не переживайте. Это все просто проверка, все будет в порядке. Самое главное, быть готовым изменить маршрут в любую минуту. Если вдруг что-то экстренное здесь возникнет, мы обязательно вам сообщим.
1: Вот, поэтому все, не переживаем, не волнуемся, проводим хорошее время вместе с хорошей компанией. До игры пиццееды остается всего-то ничего, минут 15-20.
0: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: реклама.
1: Ограниченная партия. Dongfanbox за 35 500 рублей. Только до конца месяца. Богатая комплектация. Адаптивный круиз-контроль. Автопарковка. Круговой обзор 540 градусов и многое другое. Льготный кредит от банка-партнера от 1,9% до 10 лет. Можно без аванса. Успейте. Подробности на Dongfanbuy и по номеру А1-591-400.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
3: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
4: Окна ПВХ. Двери входные и межкомнатные. Балконы под ключ. Скидки. Оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
5: Телефон рекламной службы Радио Витебск 60 11 60. Наша музыка на Радио Витебск.

0: Анастасия, давайте, как обычно, оптимистично про ближайшее будущее на нашей волне.
1: Ну что, ожидает нас, конечно же, самое приятное. Ну, во-первых, про киношку не поговорим, а послушаем, что, согласитесь, тоже очень приятно. И сразу после этой небольшой кинопаузы у нас здесь состоится игра. Будем организовывать пир для тех самых голодных, возможно, жадных. Надеемся, до победы.
0: Значит, да, про длинный дубль ты про киношку-то это именно говорил. Да, программа кино от Гали Захаровой. Милости просим в наше эфирное пространство.
2: Хорошая компания лучше, чем

0: Приветствую всех, следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио Витебск. У микрофона Галина Захарова. «Человек-паук. Новый день» вполне может оказаться главным летним блокбастером этого года в кассовом плане. Очередной сиквел, в этот раз от режиссера Дестина Дэниела Креттона с Томом Холландом в главной роли, по информации издания Deadline, показал лучший первый день предварительных продаж билетов за последние 5 лет. Премьера кинокомикса намечена на 31 июля, спустя 2 недели после релиза «Одиссеи» Кристофера Нолана. Предыдущий рекорд такого рода был установлен «Человеком-пауком. Нет пути домой». Фильм 2021 года показал второй лучший старт в домашнем прокате, уступив только «Мстителям» финалу. По сюжету «Нового дня» главный герой в полной мере пожинает последствия своих действий, когда по его желанию весь мир забывает, что именно Питер Паркер является Человеком-пауком, включая самых близких ему людей.
1: За кадром.
0: У фильма «Энола Холмс 3» появился новый постер. Изображение опубликовал сервис Netflix, который выпустит триквел своей детективной серии 1 июля. На постере показаны все важные персонажи продолжения. Виконт Тьюксбери, Энола Холмс, Эудория Холмс, доктор Ватсон, Шерлок Холмс и Мориарти. Триквел снял режиссер Филипп Брантини. Его работа, как и предыдущие части, основаны на серии книг писательницы Нэнси Спрингер про младшую сестру детектива Шерлока Холмса. В третьем фильме планы Энолы выйти замуж рушатся. Из-за исчезновения Шерлока она вынуждена отложить свою свадьбу и отправиться на поиски брата. Виконта играет Луи Партридж, Энолу Милли Бобби Браун, Эудорию Хелена Бонем Картер, Ватсона Химе Шпатель, Шерлока Генри Кавилл, Мориарти Шерон Дункан Брюстер.
1: Длинный дубль.
0: Прокатная компания «Атмосфера кино» поделилась новыми подробностями мелодрамы «По осколкам твоего сердца», которая станет продолжением картины «Твое сердце будет разбито». Вторую часть снимут и выпустят прокат уже в следующем году. Съемки начнутся весной, а в кинотеатрах сиквел начнут показывать с 14 октября 2027-го. Оба фильма основаны на романах Анны Джейн. Книги «Твое сердце будет разбито» и «По осколкам твоего сердца» составляют дилогию «Хулиган» и «Новенькая». Действие второй части разворачивается спустя 3 года после событий первой. С Полиной происходят кардинальные перемены. Из тихой и скромной девушки она превращается в уверенную в себе байкершу по прозвищу Рысь. При этом Полина не может забыть Барса. Девушке все время кажется, что он где-то рядом. К роли Полины вернется Вероника Журавлева, Барса снова сыграет Даниэль Вегас. Также в продолжении вернутся Иван Трушин, Максим Сапрыкин, Аля Майер и Александра Тихонова. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by. День на радио Витебск.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: радио Витебск.
1: Пиццееды!
2: Ура! Многие ждали именно игру «Пиццееды». После этого они выключают радио, и зря, потому что через час еще одна игра. Но пока давайте к пиццеедам обращаемся. На кону пицца, и больше говорить не надо, и рекламировать не надо. А в чем еще
3: ну
2: радость?
3: Почему?
2: Человечье счастье.
3: На кону пицца – ваша честь и достоинство, друзья. Потому что вам необходимо, сражаясь с другими, преодолеть все эти трудности. Ну и, собственно говоря, забрать у нас сертификат, который вы сможете обналичить и получить эту самую вкусную, желанную, пахучую, ароматную. В общем, все то, что вы хотите, все то будет. Что касается...
2: У меня ты так рекламируешь пиццу, такое ощущение, что тебе приплачивает повар, понимаешь? Правила простые. Мы, как люди, не очень близкие к еде в целом, берем, соединяем два продукта, которые можно съесть. И из этого получается какое-то сложное слово. Ну, как сложное? Ну, обычно какой-то и... Трошки идиотская, конечно, но потешная. Ваша задача в этом слове вычленить эти два ингредиента и написать Viber 70710071. Тот, кто... Я сейчас разжевываю просто. Тот, кто быстрее всех напишет два ингредиента, которые входят в состав этого слова, из которых слово состоит нами выдуманное, тот пиццу и получает. Почему я так разжевываю? Потому что иногда приходят такие варианты ответов. Мы как бы даже не знаем, а почему такие варианты ответов приходят. Ну, у людей такая, ну, так мозг устроен. Они более такие, какие?
3: А, не творческие.
2: Такие. Вот, правильно. Потому что мы такие.
3: Заземленные.
2: Отцахи такие, ну, нормальные.
3: Вот смотрите, Саша Здоровский все здесь вам разжевал, а вам остается разжевать колбанес.
2: Колбанес! Сегодняшнее слово. Ждем Viber 70710071. Кто быстрее принесет, я говорю.
3: А кто быстрее принесет, там и две пиццы.
2: Через несколько минут итоги.
0: Пиццееды.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Хорошая компания на радио Витебск.
5: Пиццееды. Подведем итоги нашей игры «Пиццееды». Абсолютное большинство наших радиодрузей в слове «колбанес», конечно, услышали колбаса и майонез. Это является правильным ответом. Некоторые, их тоже, кстати, немало, посчитали, что колбаса и ананас в слове «колбанес» встречается. Ну, это неправильно. И все-таки есть те, кто все равно, несмотря на мое разжевывание, ну, немножечко, так сказать, недопоняли правила нашей игры. Но неважно, играйте и понимайте дальше.
6: Да, обязательно все получится, друзья. Ну, а прямо сейчас мы завершаем вот все эти слюноотделенческие разговоры, потому что после, мне кажется, такого словосочетания колбаса и майонеза кто-то просто вспомнил былые времена, кто-то такой, ой, пойду-ка к холодильнику.
5: И не забывал.
6: Кто-то и не забывал.
5: И батон свежий, если молочный, витебский. Ах ты.
6: Ты что делаешь? Ну вот что ты что делаешь? Да. Ты неприятный ты человек.
5: Я ужасный.
6: Людям еще работа целый час. О чем ты говоришь?
5: Некоторым это 15 минут практически.
6: Ну, а некоторым еще больше, чем час. Поэтому давай для всех.
5: Кто выиграл?
6: Выиграет Рина! Поздравляем вас! Номер заканчивается на 923. Вы были первой.
5: С Ирой мы сейчас свяжемся, расскажем, как она заберет сертификат на пиццу. Ну а если сегодня не получилось, играем завтра приблизительно в 16:35. Хорошая компания, игра «Пиццееды».
0: «Пиццееды». Радио Витебск. Слушай свое.

0: интересное. Считайте, что искать не придется. Вот она информация. ОАО «Ника» приглашает на работу кухонных рабочих и уборщиков помещений. Зарплата 1150 рублей. Телефоны для справок 68 85 32 или через 29 348 69 00.
1: А в хорошей компании после небольшой рекламы рубрика «О как!» Интересно рядом.
2: Реклама. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658 от 20.05.2026 года. Выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. На Радио Витебск. Хорошая компания.
1: О как! Так, сейчас мы будем мыть кости зумером. Зумеры – это те, кто родились когда, Анастасия? Напомни мне, пожалуйста.
0: Но это уже после 2000-х.
1: После 2000-х, да. Это зумеры. Так вот, зумеры, друзья, если есть среди ваших знакомых такие, массово становятся одиночками и уходят в соло-максинг. Это когда люди отказываются от отношений, тратят время и деньги только на себя. Лично для себя.
0: Слушай, но тут нужно полностью, мне кажется, рассказать материал, ну, не дословно, но, тем не менее, еще некоторые важные детали привнести в эфир. Почему они выбирают себя? И, кстати говоря, не только себя, просто как человека, но еще выбирают спорт, путешествия, карьеру и хобби. Это очень важно. Потому что, если говорить, что он, представляете, эгоист какие, вот себя выбирает и больше никого не выбирает, то это одно. А если говорить, что у человека просто другие приоритеты, это совершенно другое. Какой подход? В чем разница? В том, что они более прагматичны. Они понимают, что у них маленькая стипендия. Им нужно снимать квартиру. Им нужно себя за что-то кормить. И было бы неплохо еще что-то увидеть, пока у тебя колени не хрустят, да? И они понимают, что одно свидание – это там чуть меньше 200 баксов.
1: В США, да, посчитали, что одно свидание – $189 у них там. Представляете, какие мелочные, друзья. Вот это 189. Даже не 190, а 180. Это не я.
0: Начинается.
1: Это не я. Вот казалось бы, но они даже вот эти 280 посчитали. Понимаете? Да. Нет, это я.

0: детям, да. Хорошо.
1: Но вот ты же говоришь, что одиночество – это не очень хорошо. И знаешь, я абсолютно с тобой здесь согласна. Но не согласна в другом. В том, что человеку нужен человек. Но не говорится о том, что с человеком необходимо состоять в каких-то романтических отношениях. То есть все-таки вот это вот хобби, путешествие, карьера и бла-бла-бла, ты же в социуме находишься.
0: Это круто,
1: понимаешь,
0: это надо.
1: Человек один бывает очень редко, особенно при большой загрузке. И тот факт, что ты не ходишь на свидание, никоим образом не делает тебя одиноким.
0: Ерунды какие-то наговорила, честно слово, сразу, как себя запутала. Сейчас давай не разбираться, мы пока музыку послушаем.
2: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: хорошая компания.
1: А пока у нас играет завершающая песня этого часа, пожелаем счастья, успехов и всего самого хорошего тем, кто работает до 17.00.
2: А также Татьяне Белоголовкина, которая отвечает за новости.
1: Да, в начале часа, как обычно, очередная подборка, самая свежая, самая нужная, самая интересная. Заткните меня, я могу долго продолжать.

0: Николая слушает. В Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил Абеларда де ла Эспаэльо с избранием на пост президента Колумбии, сообщили в пресс-службе главы государства. Беларусь рассматривает Колумбию как важного и перспективного партнера в Латинской Америке. Наши отношения базируются на взаимном уважении и конструктивном диалоге, говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что значительный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, аграрной, научно-технической и гуманитарной сферах, а также взаимодополняемость экономик, открывают широкие возможности для реализации совместных проектов на благо обоих государств. Александр Лукашенко пожелал колумбийскому лидеру крепкого здоровья, энергии и успехов на высоком государственном посту, а дружественному народу Колумбии мира и благополучия.
0: Политика.
1: Мемориальная доска в память об участниках и жертвах Великой Отечественной войны открыта на территории посольства Белоруссии в Зимбабве. Об этом сообщает Билд со ссылкой на белорусское загранучреждение в Зимбабве. Мероприятие состоялось в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа и в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны на территории посольства. На встрече приняли участие мэр города Хараре, представители государственных органов и общественных объединений Зимбабве, дипломаты, военные атташе, местные и российские средства массовой информации.
0: В мире.
1: Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры Вашингтона и Тегерана проходят успешно. Соответствующее заявление он опубликовал во своем аккаунте в соцсети Truth Social. Трамп указал, что США оставят Тормузский пролив открытым без дальнейшей военно-морской блокады, но добавил, что все корабли остаются на месте на случай, если блокаду надо будет возобновить, хотя еще это крайне маловероятным. По его словам, 22 июня из Тормузского пролива было вывезено 19 миллионов баррелей нефти, что стало рекордным показателем. Глава Белого дома утверждает, что Иран согласился на проведение инспекции высшего уровня на своих ядерных объектах в будущем. Кроме того, Трамп заявил, что размороженные иранские активы пойдут исключительно на закупку сельхозпродукции и медикаментов у американской страны.
0: Беларуси.
1: Автомобильное топливо подорожает в стране с 24 июня. Об этом сообщила сегодня пресс-служба концерна «Белнефтехим» перед Белта. Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен на автомобильное топливо. В частности, говорится в сообщении. С завтрашнего дня литр бензина Е92 будет стоить 2 рубля 58 копеек, а Е95 2 рубля 68 копеек, а Е98 2 рубля 90 копеек, литр дизтоплива 2 рубля 68 копеек. Это не первая корректировка цен на топливо в Беларуси в этом году. Весной топливо поэтапно подорожало в общей сложности на 7 копеек. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают: в Витебске по области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау. Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Здрасте, здрасте. 17.07, практически 08 в нашем городе. Хорошая компания, как всегда, по будням. Желает всем прекрасного вечера, который уже наступил 8 минут как назад, между прочим.
1: Да, и знаешь, что, кстати, приятно, что нам периодически присылают вот эти вот забавные смайлики, как там обнимают кого-то, ля-ля-ля. Друзья, на самом деле, все это взаимно, но мы не только обниматься к вам пришли в этот час, но еще и мир, где, кстати, состоится наша невероятная традиционная активность буквально через несколько минут, поэтому все те, кто планирует садиться за руль или не планирует, ну вот, знаете, мы скоро будем поднимать настроение таким образом.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129. Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Свои на дороге.
1: Дружочки, давайте свои на дороге. Наша постоянная рубрика. Там, где надо миргать, отмечаться на дороге. Вон наш друг Андрей написал, что он возьмет и специально вначале помиргает еще без команды. Потому что у него такое настроение хорошее. Андрей, вам отдельный привет. Вашему не Opel Ford 1969. Круто. Так, что у нас на дорогах? Ты видела, кстати, что там?
2: На дорогах все более или менее, я хочу тебе сказать. Ну, точнее, так. Нет никаких пробок, которые мы, собственно говоря, не знаем. Точнее, которых мы не знаем. Друзья, все в тех же местах. Соответственно, вот галочка. Проспект Фрунзе и генерал Людникова. Куда же без него? Проспект Фрунзе и Ленина. Ну, вот тот самый перекресток. И, конечно же, несмотря ни на что, мост Блохина тоже загружен. Ну, по крайней мере, пока. Пока ремонта нет.
1: Да, ну, значит, давайте тогда миргать будем. Все вот коллективно, одномоментно, на счет раз, два, три. Включаем аварийку, несколько секунд ею миргаем. Ответочку, если видели, можно написать в Viber 707-71-071, что вот увидел такой-то автомобиль. Ответочка, если не увидели, все равно написали, что я такой-то на улице такой-то помиргал, такой-то автомобиль. Ну, хоть что-то напишите. Некоторые еще и фотки нам присылают, тоже нормально, прикольно. В общем, ребята, всем прекрасного вечера, готовы, поехали, погнали, полетели.
3: Раз, два, три, мир!
0: Дорога в хорошей компании. Яркий хит этого лета на радио Витебск вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Артем Мир где-то посередине Терешковой. По крайней мере, он так написал. Ответочку увидел от белого автомобиля китайского, не знаю, как он называется, написал. Андрей, ну сейчас много такого. Еще пока мы не все китайские автомобили выучили.
1: Так, есть еще у нас Алена на улице Ленина. Говорит только, что поужинали, выходим довольны. Ну, а как я понимаю, прямо сейчас уже сели в машину и отправляются в путь. Ну, хорошо вам дороги тогда.
0: Какой ранний прям ужин какой-то. Анна у нас есть на улице Интернационалистов. Тоже ответочку не увидела.
1: Так, есть у нас еще здесь Дмитрий на улице Терешковой. Высылаем туда приветы, а он нам миргает.
0: Сергей Мирк на Терешковой, кстати. Отлично, Сергей, вам, как всегда, хорошего вечера.
1: Так, супер, есть у нас Светлана, которая отмиргалась где-то в Орше. И, кстати, фотографию прислала. Ой, ну, видимо, погода хороша.
0: Ну, рано, как и у нас. Максим есть, Мирк на Ледовике, возле Дома дворца. Да.
1: Красота. Вовка тоже сегодня не скучает. Миргает и передает привет из Польши. Всем добра. Скания 366.
2: Хороший вечер в хорошей компании. Реклама. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Кисинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: А вот так! И это десятка.
7: А вот так?
6: И уже 14.
7: А если так, уже 14 и 4.
8: Так это рыба.
7: Нет,
6: это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
9: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноком и зеленью 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
10: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Я все равно как-то не очень хорошо все слова понимаю в этой песне, но в целом молодец, талантливая, худенькая девочка.
1: Ну, кстати, есть у нас здесь парень, который не дождал своего звездного часа. Передает всем привет, хорошего вечера и настроения. Желает Андрей. Это тот самый, как я понимаю, Мирганав, чуть-чуть не вписавшись в поворот.
0: Ну да, бывает, люди запоздавшие Мирги нам присылают. Так, дружочки, через несколько минут играем в нашу игрича «Влетай в лето», но до этого небольшая подборка новостей.
2: Хороший вечер в хорошей...

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко направил обращение участникам открытия обновленного комплекса в честь операции «Багратион». На Аршанском льнокомбинате побывала делегация из Татарстана. Открытый чемпионат по парашютному спорту в 7-й раз пройдет под Витебском. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Влетай в лето.
1: Обещанная игра под названием «Влетай в лето», в которую мы уже играем восьмую неделю мы играем.
2: Два месяца. Ну ты послушай, ну мы классно залетели в лето, понимаешь? И сейчас мы готовы дальше ехать с этой горки. Ты знаешь, как на велике, когда ты видишь горку, ты такой: «Я смогу!» Понимаешь, что тормозов нет, отпускаешь ноги и несешься стремительно вниз. Ну, естественно, где-то там на всех руках, ногах крестишь пальцы.
1: Ты падала с велосипеда?
2: Почему ты спрашиваешь?
1: Значит, друзья, играем во «Влетай в лето», как обычно, да, с нашими друзьями, турагентством «Вокруг света». Знайте, если отпуск еще у вас непонятно какой, отправляйтесь в турагентство «Вокруг света», вам помогут, вам подберут, вас посадят на самолет, и вы полетите, массу эмоций получите, правда? А еще можете взять с собой тот приз, который вы выиграете на этой неделе. У нас сумка холодильника, правильно? Да?
2: Или спальный мешок.
1: Так.
2: Пу-пу-пу.
1: Давай, хорошо. Давай камень, ножницы, бумага. Давай.
2: Ну,
1: все.
2: Давай,
1: если я выигрываю, значит, тогда сумка-холодильник. Если ты, тогда спальный мешок. У нас
2: давай.
1: Такого никогда не было, радио.
2: Так.
1: Давай.
2: Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три.
1: Два ножницы, давай еще раз.
2: Раз, два, три.
1: Опять ножницы, я победил.
2: А, все, ты победил. Ну, все, значит,
1: сумка-холодильник, ребята, сумка-холодильник. Что нужно делать? Сейчас Анастасия отправится в виртуальное путешествие и будет вам рассказывать про одно известное место. Значит, мы у вас... Город будешь спрашивать?
2: Да, я думаю, что спросим все-таки город.
1: Да.
2: Потому что страной, ну, бессмысленно.
1: Значит, город, она будет загадывать город. Вы по ее описанию будете, ну, пытаться догадаться, что за город. Вайбер 707-71-071. Туда вариант ответов присылайте. Кто быстрее правильно справляется, тот, соответственно, становится претендентом. Как обычно, играем претендентом. Значит, потом, соответственно, выбираем 4 претендента. У нас сегодня, завтра, послезавтра. И в пятницу уже крутим наш веселый этот рандомайзер. И среди четверки, может, мы еще пятого где-нибудь найдем, а? Как ты думаешь?
2: Я думаю, точно найдем.
1: Давай, как обычно, 5 будет претендентов. И в пятницу отдадим уже сумку-холодильник. Вот, напомним, да, что мы разыграли и матрас надувной на прошлой неделе. Был гамак, кресло с холодной. Много чего разыграли. Еще вот у нас сумка-холодильник, спальный мешок. И бассейн. Да. Бассейн, это, думаю, на вишенка на торте у нас будет.
2: Да, мне тоже кажется, что стоит в последнюю очередь разыграть этот лот, потому что к тому времени как раз-таки жара будет такая,
1: нормально,
2: что без бассейна
1: жара.
2: Из дома лучше не выходить вообще.
1: Да, прям, видите, идет человек с бассейном. Ну, понятно, да.
2: Да, все понятно, ноль осуждений, 100% понимания. Что касается, друзья, механики игры, то если вдруг среди вас есть только-только к нам присоединившиеся, рассказываемся подробнее. Прямо сейчас находимся в некой локации. Мы здесь, Саша, да, онлайн. Будем вам ее описывать, а вам необходимо отгадать, в каком городе находится этот объект. Ну, по-другому сказать не могу, потому что прямо сейчас давайте начну уже описывать.
1: Давай.
2: Нахожусь я в не очень большом городе. Там порядка 100 сколько? Ну, где-то в районе 134 тысяч человек, наверное. В общем, вот как-то так. Нахожусь я на окраине этого города, и передо мной...
1: На окраине, не в центре, на окраине.
2: На окраине города, там леса, красиво, и передо мной нечто похожее то ли на кокон, то ли на инопланетную тарелку. В общем, что-то такое футуристическое, как единая пластина, такая обтекаемая, но, друзья, круглой формы и имеет функционал. То есть внутри находится поле, а вокруг вот такая вот хромовая металлическая оболочка с округлыми выемками, ну, а-ля вот как под стекла, наверное. Но там находятся еще и трибуны. Ну, чтоб уж вот так вот прям рассказывать.
1: То есть это какое-то спортивное все-таки сооружение такое,
2: да.
1: Ярополе.
2: Да.
1: Ну, не рожжи там сеют.
2: Нет, но если уж по-честному, то это стадион.
1: Да.
2: Это стадион очень красивый. Таких, мне кажется, я даже не уверен, что такие есть в мире. Прям отличились. Действительно.
1: А в одной стране есть.
2: Да, в одной стране есть. И, между прочим, с 2014 года, потому что именно эта дата, 3 мая 2014 года, считается датой официального открытия. И, между прочим, ты представляешь, вот такое сооружение, ну, практически подарили городу, но не за красивые глаза, а за заслуги в спорте. Потому что впервые эта футбольная команда вышла на совершенно другой, мировой уровень. Ну и, в общем-то, в честь честь этого стадион, скорее всего, и появился. Но это скорее догадки, нежели прям конкретно подтвержденные факты.
1: А мы послушаем песню, и, может быть, во время нее как раз-таки у вас появится мысль, а что это за город? Про страну я даже говорить не буду.
0: Влетай в лето! Яркий хит этого лета на радио «Витебск» вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ Банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
7: МТ-банк.
8: Внимание! Витебск,

0: Бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск хорошая компания.
3: Влетай в лето.
4: Хотим напомнить, в игру под названием «Влетая в лето» мы играем с нашими большими друзьями турагентства «Вокруг света». Туры во все страны мира с турагентством «Вокруг света». Отличный сервис и выгодные цены гарантируем.
5: Так, ну что, мне кажется, нам остается только рассказать, какой же ответ был верным. Естественно, он только один, и это Борисов.
4: Рассказывала Анастасия про шикарную арену, да, построенную в честь заслуг команды, футбольной команды «Батыя». Вот, и это действительно грандиозное, очень красивое сооружение. Я когда увидел его, даже на фотографиях, я обидчиво сказал: а чего не у нас? Чего не в нашем Витебске? Мы тоже так хотим.
5: А у нас фестиваль есть. Нам достаточно, как будто бы. Но дай Борисову вот хотя бы стадион, да?
4: У всех по чуть-чуть. Значит, друзья, надо нам теперь рассказать про человека, который быстрее всех оказался верным. Потому что правильных ответов пришло, конечно, много. И прям все как Борисов. Кто первый?
5: Кто первый? Естественно, прямо сейчас определяемся. Определились достаточно давно. Евгений забирает свое место. Ваш номер заканчивается на 070. Вот так вот пролайкала я здесь ваши ответы. Знаете, мы говорим о вас. Да-да. Что касается дальнейшего пути, остается только ждать пятницы, потому что в списке вы уже что?
4: Смотри, Андрей написал: ёшкин дед, подстава, всегда иномарочные города были. Да, сегодня мы решили вот в Борисов слетать. Что же будет завтра, узнаем, потому что в 17:35 приблизительно по будням мы в хорошей компании путешествуем виртуально и пытаемся забирать эти вот призы, которых еще, мне кажется, достаточно. Поэтому участвуйте обязательно, и вам повезет.

0: Мы после того, как подводим итоги игры, потом читаем, значит, шквал негодующих сообщений от наших радиослушателей. И мне кажется, что вот в тот момент, когда происходят у нас игры на радио, многие наши взрослые радиодрузья превращаются или в школьниках, или такие, знаешь, такие обиженных малышей.
1: В тех самых малышей, которые, знаешь, ножками топают в магазинах. Хочу шоколадку вот эту.
0: И машинку, машинку. Вот, дружочки, мы очень внимательно смотрим ваши ответы. Действительно, у нас побеждает тот, кто побеждает. Поэтому уж не обессудьте. Но мы уверены, что когда-нибудь упорство, оно вознаграждается. Поэтому и обязательно на лаврах победителя и вы окажетесь. Ну, а для тех, кто очень сильно обижался, поставим для вас песню, которая называется «Влажная американская мечта».

0: Реклама. МРТ-диагностика в Сити Клиник по специальной цене. Узнайте подробности прямо сейчас по телефонам А1 и МТС 615-02-42. Медицинский центр Сити Клиник 615-02-42. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Выбор один,
3: Магазин «Един». Мебель из натурального дерева, мебель для сада, мангалы и многое другое. Убедись сам в магазине «Един» на Ленинградской, 17А.
4: Полундра! На сад надвигаются фитофтора, тля и муравьи! Что делать?
5: Что делать? Бежать в насенне за средствами защиты. Средства защиты от болезней, сорняков и вредителей в магазинах «Насенне» и на msso.by.
6: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
7: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В пятом элементе только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED-телевизора TCL диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED и голосовым помощником Google Assistant со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 99 рублей в

0: 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Хорошая компания на Радио Витебск.
2: Да, продолжает хорошая компания свое веселое шествие по волнам любимой волны. Радио Витебск, в смысле.
3: Да, у нас в конце этого часа есть басня для ленивых.
2: Давай.
3: Для тех самых, которые любят заказывать доставку, несмотря на то, что совсем близко там магазины. В общем, женщин. Но, правда, дело было не в Беларуси, представляешь, в России. Судя по всему, где-то заказала доставку. Просто лук. Ну, видимо, знаешь, она готовила и не могла отлучиться. И заказала лук.
2: Готовила, лук заказала, не могла отлучиться.
3: Ну,
2: смешное словосочетание просто.
3: Да, в общем, заказала она лук и ничего не предвещало беды. Должны были очень быстро доставить, но и в целом все так и случилось. За небольшим исключением пришла одна луковица размером с дыню. Это, конечно, интересно. Я бы, конечно, посмотрела бы, но трогать не стала.
2: Почему?
3: Слишком много слез.
2: Послушаем песню в финале часа. Не плачьте.
1: Хорошая компания лучше, чем обычно.

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко направил обращение участникам открытия обновленного мемориального комплекса, посвященного операции «Багратион». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В обращении глава государства напомнил, что летом 1944 года на Гомельской земле началась стратегическая операция «Багратион», в ходе которой была разгромлена группа армий «Центра» и освобождена Беларусь. По его словам, открытие обновленного комплекса стало еще одним свидетельством благодарной памяти потомков о подвиге героев. Александр Лукашенко выразил уверенность, что мемориальный комплекс станет знаковым местом для белорусов и гостей нашей страны. Президент пожелал участникам мероприятия здоровья, счастья, благополучия и новых успехов под мирным небом Беларуси.
1: Новости региона.
2: На Аршинском льнокомбинате побывала делегация Татарстана во главе с вице-премьером, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко, пишет Аршанская газета. Как подчеркнула зампредседателя Витебского облсполкома Анжелика Никитина, Россия является основным стратегическим партнером. Сегодня мы ведем речь не только о внешнем товарообороте, но и об интеграции, кооперации наших производственных процессов. Посещая Аршанский льнокомбинат, мы говорим о том, что не просто будем являться поставщиками товаров в Татарстан, а также расширять возможности кооперации путем поставки ткани, пошива на территории Татарстана, швейных изделий изо льна. Открытый чемпионат по парашютному спорту в седьмой раз пройдет под Витебском. В рамках этого традиционного мероприятия состоится также парашютный фестиваль «Витебск собирает друзей». Торжественное открытие чемпионата запланировано на 30 июня. На аэродроме Куковячино соберутся профессиональные парашютисты из разных областей Беларуси и регионов России в возрасте от 40 до 80 лет. Мастера спорта, чемпионы и рекордсмены мира, имеющие на своем счету по несколько тысяч прыжков с парашютом различной степени сложности. Финалом чемпионата в день независимости Республики Беларусь станет городской парашютный праздник на площади Тысячелетия. Налоговые органы обращают внимание граждан, не осуществляющих деятельность как плательщик налога на профессиональный доход, но все еще зарегистрированных в приложении, о необходимости прекращения регистрации в приложении «Профдоход». В противном случае с 1 июля этого года налоговые органы будут ежемесячно предъявлять вам к уплате сумму налога в размере 45 рублей даже при нулевом доходе. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса фирменная от «Ганны» 550 граммов, 5 рублей 88 копеек. Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночь преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
3: Хороший вечер, хорошая компания.
1: Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова.
8: Вау!
1: Твоя хорошая компания здесь, на радио «Витебск».

0: хорошая компания – это и хорошие советы. Ну, иногда так себе советы, но хорошие же, правда, Анастасия? Ребята, оказывается, привычка не обижаться может убить вас в полном смысле этого слова.
1: Да-да-да. А вот здесь, пожалуйста, поподробнее. В смысле, точно не обижаться.
0: Привычка не обижаться. Постоянно держать в себе и терпеть молча – это опасно для здоровья, предупреждают психологи и врачи. Когда человек годами глотает обиды, не дает эмоциональной реакции. Вместо быстрого адреналина организм начинает вырабатывать кортизол. В итоге это приводит к заеданию стресса. Да, мы жрем. Гипертония, инфаркты, инсульты, неврозы, панические атаки, депрессии. Эксперты советуют найти свой здоровый процент терпения. Для кого-то это 10-20%. А если норма переваливает за 50, и человек больше похож, что он вообще терпит всю жизнь, то это прям вообще беда, это разрушение собственного организма.
1: То есть ты хочешь сказать, что социальная адаптированность медленно, но верно нас убивает?
0: Ну, типа того. Ну, когда замалчиваем. Вот, знаете, вот ваш коллега, допустим, душный человек. Значит, он постоянно вас подкалывает. Он зло над вами как-то шутит. Вообще такой, ну...
1: И что?
0: У вас воспитание хорошее.
1: А вам просто нужно однажды посмотреть в глаза ему сказать, а знаете что?
0: Вспомните. У вас хорошие медали были в детстве по тэквондо, в конце концов. Одна грамотная дичка, вот, позволит вам прожить гораздо дольше.
2: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Видео».

0: Реклама на радио Витебск. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Плати щедрой и в путь. С 1 июня по 31 августа 2026 года оплачивайте покупки картой «Щедрая Мастеркард Беларусьбанка» и участвуйте в рекламной игре «Щедрая дорога». Главный приз – автодом для путешествий. И другие ценные призы – угольные грили, умные колонки, автохолодильники, велосипеды и электровелосипеды. Регистрируйтесь в игре на сайте «Щедрая Бай», совершайте покупки по карте и участвуйте в розыгрыше призов каждый месяц. Рекламная игра «Щедрая дорога». Сроки проведения с 1 июня по 19 ноября 2026 года. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры. Номер 4658. От 20.05.2026 года. Выданное Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Телефон для справок 375-29-188-76-76.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: ребята, впереди очень важная реклама, после которой рубрика под названием «Тренды, бренды». Поговорим о модном.
1: Реклама.
2: Внимание! Витебск, стрелка!

0: Кассах цирка и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 018-378-5040.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. На «Радио Витебск» хорошая компания. Тренды, бренды.
5: Значит, что касается трендов, брендов, несколько месяцев назад интернет просто рвали новости об одном белорусском зефире, который очень многим модницам помогал, так сказать, стать стройнее.
6: Влезать в купальники прошлогодние.
5: Ну да, причем делал это он легко, безболезненно, так сказать, со свистом.
6: В общем, зефир для друзей появился теперь и в России.
5: И в России. Теперь в России, значит, да, название не будем, наверное, говорить, да?
6: Не будем
5: не
6: говорить.
5: Не будем говорить название.
6: Рекламировать не будем, мне кажется, и
5: наш
6: так
5: мы
6: все
5: сказали, наш мы говорили, да.
6: Да, что касается нашего зефира, ну, все, мне кажется, понимают, о каком идет речь, потому что выбивается он из общего ряда в силу того, что есть там некий подсластитель.
5: Даже фраза «выбивается из общего ряда», оно как бы... Подсластитель называется мальтит вместо сахара, да? И он делает две хороших вещи. Одна – это то, что вы не получаете сахар в виде калорий, а все мы помним, что, грубо говоря, один шарик сахара превращается в два шарика жира в организме.
6: Саш, но это получается только одну функцию он выполняет. Не дает растолстеть.
5: Да. А вторая, ну, скажем, немножечко заставляет быстрее работать ваш пищеварительный тракт.
6: Угу.
5: Вот. Это, знаете, мы так стараемся...
6: Это на всякий случай,
5: слегка,
6: да, ты еще уточнил?
5: Словами Малышевой разговаривать, как бы, ну, не так, вот как-то мягко, опять же, слово мягко здесь, ну, очень как-то...
6: По-другому, да.
5: Значит, нет, вещь действительно хорошая, да, для взрослых людей, деткам не надо.
6: Детям лучше не надо.
5: Не надо, но тем не менее, что тут такого, вот. Поэтому сказать, что кушайте на здоровье, мы такое пробуем, не пробуем.
6: Знаешь, но вот мне кажется, что это очень классная новинка, которая появилась на прилавках, ну, теперь, как мы уже говорили, не только в Беларуси, но еще и в России, да, у нас это, возможно, как случайно получилось. Мы протестировали, и всем настолько понравилось, что Россия теперь равняется на Беларусь,
5: ну,
6: на секундочку,
5: да.
6: Да?
5: У нас взяли рецепт, да.
6: В производстве зефира. Угу, вот это галочку поставили, гордимся. Ну, а что касается всего остального, зато ты представляешь, как теперь честно можно ходить в гости. Ну вот ты приходишь, и, например, ты хочешь очень быстро уйти.
5: Что я брата?
6: Нет, я просто...
5: Повезла меня в шоу.
6: Я просто подумала о том,
5: что... Мне надо быстро уйти, я зефира переел или что?
6: Ну да, вот ты приходишь с зефиром, потому что, ну ты знаешь, ты в этой компании долго не просидишь, а тебе, ну как-то неудобно говорить, что, ой, знаете, простите.
5: Да и после того, как ты подаришь этот зефир, я тоже долго не просидят в этой компании.
4: Хорошая компания на Радио Витебск. Наша музыка. На радио Витебск.

0: друзья, у нас не случайно Влад Кузьмин очень серьезно следит за спортивными новостями, поэтому в ближайшем будущем Спорт FM на волне послушаем все спортивные вещи.
1: Это ты представляешь, как у нас Влад Кузьмин, получается, сначала следит, а потом рассказывает?
0: Серьезно? Кто следит и рассказывает, я не знаю, в детстве таких особо не любили.
1: Да, но у нас здесь все серьезно, да. Здесь у нас не дворовой формат, а поэтому, друзья, отправляемся в мир большого спорта.
0: Ну, а в следующем получасе, пожалуйста, не забудьте любовный гороскоп для счастливчиков.
2: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио Витебск в программе «Спорт FM». Слушайте через несколько минут.

0: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Краткий обзор чемпионата мира, а также итоги утренних игр сегодня. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
1: Спорт FM. Какой счет?
0: США в плей-офф чемпионата мира. Подопечные Почеттино уверенно обыграли Австралию 2-0 и набрали 6 очков. Этого достаточно, чтобы выйти в 1/16. В концовке у главного арбитра встречи свело ногу. Из-за этого игру остановили на несколько минут. Марокко добывает 3 очка. Подопечные Уахаби переиграли Шотландию 1-0. И минимум до матча Бразилия-Гаити возглавляли группу С. Из интересного, связка с Эйбари Ибраим поучаствовала во всех голах марокканцев на нынешнем чемпионате мира. Бразилия разнесла Гаити 3-0. Эндрик дебютировал на ЧМ. Кунья оформил дубль, а Винисиус 1+1. Сборная Гаити же официально вылетела с турнира. После второго тура подопечные Анчелотти лидируют в группе С благодаря лучшей разнице мячей. Турция скандально вылетела с чемпионата. Команда Мантеллы больше тайма играла в большинстве и нанесла 32 удара по воротам Парагвая, но забить так и не смогла. Еще и пропустили гол. Турки потеряли шанс на выход из группы даже с третьего места. А вот и заявка на главный провал этого турнира. Нидерланды выносят Швецию. В матче с Тунисом команда Швеции победила 5-1, а в субботу сгорела 1-5 уже Нидерландам. По дублю оформили Бробби и Гакпо. Нидерланды на 99% гарантируют себе выход в плей-офф. Германия вырывает 3 очка у Кот-д'Ивуара 2-1. Героем стал Ундав, который оформил дубль после выхода на замену. Теперь у нападающего 5 действий, несмотря на то, что он сыграл 56 минут за 2 матча. Эквадор не справился с Кюрасао 0-0. Подопечные Бекасесем выбили космический XG, но забить ворота одной из двух самых пропускающих сборных этого мундиаля не смогли. 37-летний вратарь, островитянин Элой Рум, сделал 15 сейвов в матче. Для Кюрасао это первые очки в истории мундиаля. Япония разгромила Тунис 4-0. С выходом из квартета вопрос закрыт на 99%. А в борьбе за первую строчку японцы уступают только по забитым мячам. Ну а Тунис вылетает и идет на антирекорд чемпионатов мира. Испания вынесла Саудовскую Аравию 4-0. Постарался Ойарсабаль, сделавший 2+1 за 24 минуты. А еще голом отметился Ямаль и стал самым молодым игроком, забивавшим на Мундиале и Евро. Минимум до матча Уругвай-Кабуэ-Верде подопечные Дела Фуэнте выходили в лидеры группы H. Бельгия не справилась с Ираном 0-0. У подопечных Руди Гарсии 0 побед и всего 1 гол в 2 играх на этом ЧМ. А всего беспобедная серия бельгийцев на Мундиалях насчитывает уже 4 матча. По итогам тура «Красные дьяволы» рискуют рухнуть на 3-ю строчку группы G. Кабо-Верде выцарапывает ничью с Уругваем 2-2. У Вазиньи 0 сейвов и 2 пропущенных, но команде это не помешало. Кабо-Верде снова не проигрывает. Уругвай рискует не выйти из группы. У подопечных Бьелсы 0 побед после 2 туров и матч с Испанией впереди. Египет одной ногой в плей-офф. Обыграли Новую Зеландию 3-1. Первую победу в истории чемпионатов мира команде принес Салах. У него 1+1. А против Египта ассистом отличился уже великий Тим Пейн. В лайв-таблице Новая Зеландия шла первой, но в итоге осталась последней. Аргентина грохнула Австрию 2-0. Месси стал и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, 18 голов обойдя немца Мирослава Клозе, и лучшим снайпером этого мундиаля 5 голов. Пока все мячи аргентинцев на турнире забил именно Лео. Альбисалеста гарантировали себе место в плей-офф и продолжают лидировать в группе J. Франция громит Ирак в многострадальной игре 3-0. Это первая встреча на чемпионатах мира, которую прервали из-за грозы на 2 часа. Причем гроза была в 13 километрах от стадиона, но таковы правила в США. Так долго не длился ни один матч в истории Мундиаля. Мбаппе провел сотую игру за сборную и оформил сотое голевое действие по системе гол плюс пас. А еще сравнялся по голам на чемпионатах мира с Клозе. У него 16. Пока команды ждали возобновления второго тайма, уже началась встреча Норвегии и Сенегала. Кстати, о этой встрече Норвегия вышла в плей-офф чемпионата мира, обыграв Сенегал 3-2. До последних минут викинги шли на первой строчке, но гол Сара отправил туда Францию по разнице мячей. У Холланда 4 гола в 2 матчах на ЧМ. Алжир вырвал победу у Иордании 2-1. Победный гол оформил Гуири в концовке. Для африканской сборной это первые 3 очка на чемпионате мира с 2014 года. Иорданцы официально потеряли шансы на плей-офф. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
1: Спорт FM. Быстро, дёсело, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
2: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
1: Радио «Витебск». Вечер твоего города.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: Собирайтесь на шашлык с Гиппо и Белмаркет. С 23 по 29 июня. Шейная часть свиная 1 килограмм. Всего 19,79. Плечики цыпленка в маринаде. 13,99. Сочные колбаски гриль с чесноковой зеленью. 12,59 за килограмм. Гиппо и Белмаркет. Эксперты вашего пикника. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BLG, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио «Витебск». Хорошая компания. Любовный гороскоп.
6: Вечер несет не только вдохновение от детей этих дел суетных, да, но а также и любовный гороскоп на любимой волне. Как всегда, от овнов до рыб. Я сейчас просто говорю, чтобы овны всех успокоили вокруг и послушали, потому что они обычно пропускают. Мне опять жаловался тот знакомый овен, говорит, ну просто, говорит, это какой-то кошмар. Пока я всем говорю, тише, тише, тише, все замолчали, уже все, пошли эти тельцы.
7: А может, он просто жаловаться любит, нет?
6: Я уточню этот вопрос.
7: Хорошо. Так вот, а пока некоторые сидящие рядом овны переживают то, что «да как так, это вообще не про нас?», давайте выясним, так что же все-таки про вас, по крайней мере, в рамках сегодняшнего вечера. Овны, близкие ждут вашего внимания, поэтому небольшой знак заботы в начале недели, а между прочим, у нас только вторник, сделает больше, чем длительные разговоры в финале дня. Не имейте в виду, просто придумайте, чем же можно порадовать своих близких.
6: Как много, а?
7: Да.
6: Тельцы, сегодня не стоит обижаться на вашего любимого человека, даже если он будет делать вещи совершенно непозволительные. Его целью было доставить вам удовольствие, заставить вас улыбнуться и порадоваться.
7: Здорово. Близнецы, что ждет вас? Партнер приятно удивит, между прочим, поэтому примите это без лишнего анализа и просто порадуйтесь тому, что есть.
6: Раки, сегодня благоприятный вечер для совместных прогулок по лесу или парку. Торопиться никуда не стоит, о проблемах лучше забыть и хотя бы один час посвятить вашей половинке, вашей любви, свежему воздуху и природе.
7: Львы, для вас есть ценный совет от звезд. Пожалуйста, не давите, ну не нужно, потому что, скорее всего, будут какие-то небольшие разногласия, пройдите зону турбулентности, но все будет отлично. Главное, не давить на партнера в процессе.
6: Девы, сегодня вы вполне способны на то, чтобы совершить неосмотрительный поступок по отношению к вашему любимому человеку. Поэтому, прежде чем поступать тем или иным образом, задумайтесь над тем, как ваша половинка отреагирует на ваши слова или действия.
7: Весы, а вы сегодня готовы посмотреть в глаза своим страхам, ведь давно назревший разговор наконец состоится. И окажется, что все не так страшно, как представлялось. Поэтому, если вы пока еще на работе, смело бегите домой и начинайте разговоры.
6: Скорпионы, если сегодня ваш любимый человек захочет строить глазки и любым другим способом кокетничать с представителями противоположного пола, не стоит это расценивать как попытку измены или желание найти вам достойную замену. Просто этот вечер располагает подобного рода занятием.
7: Что касается стрельцов, то сегодня вас ожидают деловые знакомства, которые могут перерасти в некую романтическую историю. Так что, друзья, если вы свободны, доверяйте своему чутью, а не чужим советом.
6: Козероги, сегодня в случае неурядиц в личной жизни звезды рекомендуют обратиться за советом к человеку, который не знает лично вашего любимого человека и впервые слышит о вашей нелегкой жизненной ситуации. Тогда его советы будут непредвзятыми, оригинальными и вполне возможно ценными.
7: Водолеи, сегодняшний гороскоп явно для тех, кто пока еще свободен. Потому что, знаете, рядом окажется надежный человек, и цените это. И самое главное, не торопитесь раскрываться перед теми, кого знаете всего пару дней.
6: Рыбы, кажется, вы изобретаете слишком хитрые стратегии для того, чтобы обрести расположение любимого человека. Зачем лезть через окно, если открыта дверь? Проще надо быть. Проще.
0: Любовный гороскоп. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама. Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок в пятом элементе. Только до 13 июля. Мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке робота-пылесоса Эковакс Т30С Prime Omni с выдвигающейся шваброй для тщательной уборки со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 58 рублей в месяц. Кредит от 0,001%. Предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Вниманию абитуриентов! В Академии ветеринарной медицины можно сдать экзамены устно. Ждем вас с 12 по 19 июля. Справки по телефону в Витебске 33 16 29.
3: Сити-клиник открывает пластическую хирургию. Коррекция груди, блефаропластика, подтяжка лица, липосакция. Запишитесь на консультацию уже сегодня. Медицинский центр Сити-клиник 615-02-42.
4: Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные или побочные реакции. Требуется консультация специалиста.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Хорошая компания. Трек вечера.
1: Ну вот, очередная бойня в треке вечера. Как обычно, две песни сейчас будут бороться за право играть в эфире. Причем вы, друзья, будете решать, какая песня будет открывать музыкальный агент, а которая нет, сгорит в гиене огненной.
2: Мне кажется, у нас самая мирная бойня на радио Витебск, знаешь, такая.
1: Да, я просто, знаешь, решил страху нагнать какого-то. Знаешь, ну кто-то первый раз включил радио, думает, боже мой, какие добрые люди там, какие работают, сплошные душнилы и кровопийцы. Ну так вот.
2: Что касается нашей саунд-борьбы, друзья, принимайте, пожалуйста, активное участие, потому что без вас мы точно не разберемся. Номер в Вайбере 707-1071, есть красные, есть черные сердца, и именно благодаря им вы можете дать нам понять, какой трек мы сегодня будем слушать.
1: Давай, рассказывай.
2: Что касается моего выбора, знаешь, я о чем подумала? Я сначала подумала, что лето, и практически каждое лето, ну, в определенном отрезке времени, наверное, все внимание на себя брали румыны, которые выпускали хиты. Ну и, собственно говоря...
1: Когда-то.
2: Ага. И мы под них отрывались как могли. И, если честно, искала одну музыкальную композицию, но, к сожалению, нашла исполнителя, но не нашла конкретную песню. И решила. Ну, а чем хуже, собственно говоря, румынов те самые ребята из Болгарии? Правильно? Mm. Вот и решила взять новиночку, которая наверняка порадует любителей подобной музыки. Давай.

0: кого-то вопрос возник о том, а что это вообще такое бангаранга?
1: Ну,
0: что это такое?
1: Перцы в парнике это вянут у кого-то под бангарангу.
0: Ну, кстати, ямайский сленг это как-то миролюбивый хаос. Ну, да? Что-то такое. Или радостный хаос. В общем, что-то в этом духе. Ну, то, что у нас с тобой происходит.
1: Значит, красненькие сердечки присылает на Вайбер, если вот это вот, то, что вот это бангаранга вот это вот играла. Ну, прикольная такая песня. Я тоже думал, что лето, хочется чего-то легенького, но старенького. При этом я предлагаю послушать вот это.
2: Лето это кайф, ну и

0: «Кадеты и мошенники», песня «Лето». Если вы считаете, что музыкальный агент достоин этой музыкальной вещицы, значит, черненькие сердечки пересылайте, да и все.
1: А знаешь, как интересно совпало? Мне только что оповещалка пришла на прогнозе на завтра. Говорят, завтра в Витебске без осадков.
0: Да?
1: Но это не точно. Это же как бы не Татьяна Белоголовкина рассказывает.
0: Да, Татьяна Белоголовкина, знаете, она ведает очень много. Поэтому после...
1: После чего? Вот такой музыкальной паузы у нас стартует музыкальный агент и новости.
2: Хорошая компания –

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Минздраве Республики рассказали о состоянии пострадавших белорусов в Брянской области. По данным на 23 июня, все дети продолжают лечение в отделении хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Их состояние стабильное. Ребенок, прооперированный 19 июня, переведен из реанимации в отделение хирургии. Его состояние стабильное, сообщили в Минздраве. Что касается взрослого пациента, он находится в 432-м главном военном клиническом медицинском центре. Его состояние также стабильное. Всем пострадавшим продолжает оказываться необходимая медицинская помощь. Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения.
0: В мире.
1: Страны Запада пока не решаются наносить удары по территории России, поскольку понимают, на такие действия последует ответ Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений, информирует РИА Новости. Путин добавил, что если страны Запада начнут напрямую разрешать или осуществлять подобные атаки, в том числе через поставленное им вооружение Украине, это будет рассматриваться как прямое участие в конфликте и повлечет ответные меры со стороны России. По его словам, именно из-за ожидания ответа ударов западные государства всячески стараются дистанцироваться от таких шагов. Крупный экологический инцидент в американском штате Техас. На юго-востоке Хьюстона вспыхнул мощный пожар на предприятии по переработке отходов. Столб густого черного дыма от горящих автомобильных шин и пластикового мусора поднялся над городом на сотни метров и виден издалека, пишет Ньюсбай. Как заявляют местные власти, к ликвидации огня на площади размером с футбольное поле экстренно привлечены около 200 пожарных и спецтехника. Причина возгорания пока не установлена. По данным СМИ, руководство предприятия уже дважды привлекалось к ответственности за незаконное сжигание отходов. Житель Австралии Джозеф МакГрейл Бейта установил мировой рекорд по громкости крика, передают СМИ. Эксперты книги рекордов Гиннесса признали 58-летнего австралийца самым громким человеком в мире. Он установил мировой рекорд, прокричав слово «сейчас» с громкостью звука 122,4 дБ. Такое значение сравнимо с уровнем шума взлетающего реактивного самолета или работающей бензопилы. Достижение австралийца превзошло предыдущий рекорд в 121,7 дБ, установленной школьной учительницей Северной Ирландии Анна-Лизой Фланаган в 1994 году. Тогда она пронзительно крикнула «тишина». И это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29 766 7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске по области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 9. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Хороший вечер, хорошая компания. Факты, новости, курьезы и сплетни. Смешно и по-доброму. А в финале поздравим и передадим приветы. Ежедневно, по будням, с 16 до 20 часов. Саша Назаренко и Настя Дроздова. Вау! Твоя хорошая компания здесь, на радио Витебск.

0: Музыкальный агент.
1: Друзья наши дорогие, 19.07 в нашем городе. Добро пожаловать в программу «Музыкальный агент». Ваши приветы, ваши поздравления, ваши переживания, возможно. А может быть, наоборот, слова вдохновения какого-то. И вообще, отдыхаем и получаем удовольствие в этот вторник. Значит, координаты наши, да, как всегда, Viber, Telegram, 707-101-071. Группа ВКонтакте, кому-то, если удобно писать. Музыкальные заявки по возможности выполняем.
2: Что касается праздников, то сегодня числится день без обид. Mm-hmm. Да, да, сегодня такой день тайных посланий. Трактовать тоже можно по-разному. И день балалайки. Но здесь, мне кажется, Кравченко должна была зазвучать.
1: Хорошая идея.
2: Да-да-да, с песней. Но, кстати, выбор пал, как ни странно, на другую композицию.
1: Не, ну почему? До Кравченки, может, еще дойдем. Извините. У нас заказывают порой. Значит, да, и все по праздникам.
2: Ну, много всякого разного. Нет, если хочешь, можем, конечно, поговорить о дне мифов и легенд. И сочинить парочку интересных. Или день рождения пишущей машинки.
1: Не, ну, неужели у тебя нет такого знакомого, который вот про мифы и легенды, я хочу тебе сказать, который... Ну, знаешь, рассказывает сказки. И причем ты понимаешь, что иногда он где-то может привирать, где-то...
2: Но так хорошо это делает, что слушал бы и слушал,
1: причем,
2: да?
1: Причем есть такое слово одно, конечно, не для эфира, вот, понимаешь? И вот, и причем иногда, он иногда вот и проверишь, а действительно правду рассказывает, да? Но где-то ж вот надо... Вот такое, ну есть,
2: ну, чтобы красочнее, у меня таких нет.
1: Скучный человек какой-то. Перейдем к песне, которой мы открываем наш музыкальный агент. Абсолютное большинство наших радиодрузей находится на летней позитивной волне, поэтому трек «Отпетых мошенников» под названием «Лето» был встречен одобряющими черными сердечками. Давайте открываем окошки машин. Ну, эти кондиционеры, дышим летним воздухом, подпеваем.
0: Музыкальный агент.
3: В общем, лето — это кайф. Ну и

0: Агент.
1: Еще раз здравствуйте. Ну а теперь давайте к вашим сообщениям, которые прилетают к нам, прилетают и в телегу, и в телеграм, извините, и в вайбер, да.
2: А, да? Ну ладно, хорошо. Есть у нас Артур, который передает вот такой небольшой, но очень приятный привет моей любимке Сандре. Передает он огромное-огромное приветище от мужа Артура.
1: Нам написал наш радиослушатель, который подписан АС. Здравствуйте, вы молодцы. Передайте, пожалуйста, привет Валерии и Марии. И моим витебчаночкам передаем привет Валерии и Марии и, соответственно, нашему инкогнито какому-то радиодругу.
2: Красота. Так, ну, музыкальные приветы мы будем передавать?
1: Будем.
2: Отлично.
1: Сейчас. Тем более, там же все не случайно.
2: Да, не случайно. Есть у нас здесь люди, вдохновившиеся, наверное, выбором, ну или просто так совпало. Такое тоже бывает. Асфаделька написала всем привет радиослушателям шикарного вечера и хочу передать привет бабушке Гале, сестренке Диане и племяшке Владосу. Он такой маленький, да такой милый. Также хочу передать привет всем участникам группы «Маринованные шампиньоны». Я вас очень-очень люблю и ценю. Спасибо за то, что вы есть. Ну, а что касается музыкальной композиции, давайте все-таки послушаем «Банга-ранга».
0: Музыкальный

0: Музыкальный агент.
1: Давайте дальше хорошо проводить время вместе с хорошей компанией на волне Радио Витебск. Передавать приветы Вайбер, Телеграм 7071-0071.
2: Так, что касается приветов, которые, кстати, уже успели нас порадовать. Вот есть у нас, ой, музыкальные в том числе, но к ним придем позже. А пока начнем, пожалуй, вот с Татьяны. Очень хочет она передать привет своему любимому Денечке, а также теплый привет от мамы Марии. Самый-самый главный приветик от детишек Святика и Аленушки. Деня, они тебя очень сильно любят, просто знай об этом и не грусти. Ну, а я всегда с тобой, каждую секундочку, и очень жду нашей встречи. Твоя Танюша, твой лучик света. О, интересно. Вот, кстати, эти песни я поищу. Оказывается, и здесь есть что-то занятное.
1: Есть у нас наша радиослушательница, которая подписана как Владимировна. Передаю привет любимому мужу Илье. Наверняка Илья слышит, занимается каким-то серьезным мужским делом. Вот, слушает радио и... Как всегда, ох уж эти мужики, не торопятся домой, наверное. А можно, ну я могу ошибаться, конечно.
2: Так, ну что касается музыкальной заявки от Татьяны, я напоминаю, что только что прозвучал привет для Денчика. Ему же и адресована следующая песня от Gayazov Brothers.
0: Музыкальный агент.

0: Реклама. Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60-11-60.
3: Музыкальный агент.
4: А вот и ваше сообщение, которое вы к нам присылаете. Вайбер, Телеграм, 7071-071, группа ВКонтакте, музыкальные заявки, как мы слышали несколько минут назад, выполняются.
5: Да, но что касается музыкальных заявок, я не знаю, мы успеем?
4: Не знаю.
5: Вот
4: не
5: здесь,
4: знаю.
5: Мне кажется...
4: Уже очередь, по крайней мере, заказана следующая композиция.
5: В этом получасе, мне кажется, может быть, и не успеем, но в следующем обязательно поставим. Ну а пока все-таки сосредоточимся на тех письмах, которые в целом сегодня тоже стремятся кого-то порадовать. Вот, например, Мила здесь написала, передает она привет своему любимому мужу Ванюше, отправила тебе воздушный поцелуйчик, моргаю глазками, завлекаю уже домой. Уже, честно говоря, замерзла, сидя в машине и глядя на тебя в гараже. Заканчивай работать. Давай, идем.
4: Сергей написал. Поздравляет своего друга Дмитрия с повышением. Димка, поздравляю, ты этого действительно заслужил. Ты настоящий профессионал и отличный друг. Пусть новая должность принесет тебе еще больше возможностей и успехов. Но не забывай нас, твоих друзей.
5: Так, ну остальные приветы, я думаю, уже после новостей середины часа.
4: Нет, это еще поздравление. Аня поздравляет свою маму Елену Васильевну Смирнову с днем рождения. Мама, я так тебя люблю. Спасибо за то, что за все, что ты для меня сделала. Желаю тебе здоровья, радости и побольше солнечных дней. И поставьте для мамы, она танцует под шаде.
3: Музыкальный

0: это такой незапланированный выход у нас как раз-таки перед новостями середины часа, чтобы рассказать обо всем самом главном.
1: Да, Таня, на белоголовке ты расскажешь, потом ваш привет и поздравление, конечно же, все будет зачитано.
2: Горячий хит на радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александр Лукашенко направил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. В Иране восстановили авиасообщение над всей территорией страны. Одна из старейших пивоварен Германии заявила о банкротстве. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Музыкальный агент.
1: Ну что же у нас здесь по приветам? Давайте сразу и начнем. Ну хотя нет, прежде напомним, поскольку прошло некоторое время, что можете писать нам в Viber и в Telegram по номеру 7071071. И не забывайте, функционирует группа ВКонтакте. Ольга у нас на связи, она передает привет любимому мужу Никитику Александру. Хватит работать, пора ехать домой.
2: Это хорошая идея.
1: Да.
2: Татьяна написала: вся наша семья поздравляет бабушку Валентину Федоровну с 70-летием. Ты наша семейная солнце, спасибо за мудрость, за сказки, за необыкновенные твои блюда и пирожки. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа и чтобы каждый день приносил радость. Мы тебя очень любим, твоя большая семья.
1: А еще есть у нас прекрасная Людмила, которая едет с дачей с очередной порцией клубники. Всем приятного аппетита, кто наслаждается вкусом и хочется всех угостить для хорошего настроения, с чем мы поздравляем. Людмила щедрой души человек и говорит песню тоже какую-нибудь про ягоды. Ну, про клубнику песен нет, а вот про малинку, да.
0: Музыкальный

0: музыкальный агент.
1: Видишь, Анастасия, какие разные сообщения к нам приходят. Андрей Иван прислал фотографию кошечки своей красивой, трехцветной. Говорит, поздравьте, ей 16 лет. Мы поздравляем. И, наверное, это заслуга хозяина, между прочим. В первую очередь, что котику 16.
2: Да, однозначно это так. Пусть еще столько же проживет ваша прекрасная трехцветная счастливица. Ну а пока есть у нас еще один привет для сына коронного Сергея от его мамы, а также большой-большой привет от подруги Елизаветы.
1: Наташа написала: «Привет, летит из Лепеля для сына, брата и друга Олега, от мамы, брата Максима и друзей Димона и Коляна. И хотим сказать, что пока мы вместе, мы силы, и что мы преодолеем побольше, и что мы все преодолеем побольше. Улыбайся, поставьте, пожалуйста, веселый трек».
2: Ой, кстати, у нас есть здесь замечательное сообщение. Написала его Полина. Она желает всем хорошего вечера и поздравляет своих сестренок Викулю и Настеньку со сдачей сегодня сложного экзамена. Вы большие умнички, я вас очень люблю. И в знак поддержки музыкальная заявка группы BTS Swim.

0: Музыкальный агент.
1: Прекрасно отметились мы. Раз два в день балалайки, песня про балалайку.
2: Все, как и полагается.
1: Все сходится. Прекрасный праздник. Отлично.
2: Так, какие еще праздники будем отмечать сегодня? Я думаю, тут уж лучше дать время нашим радиослушателям, тем более они сегодня такие активные. Ну а что, праздников много. Чем не повод для радости? Любовь вот здесь, например, передает огромный сердечный привет любимому родному внуку Андрейке. Желает ему классного дружеского общения, не лишенного юмора и хорошего спокойного отдыха после трудового дня. Крепко обнимаю и сильно тебя люблю, бабуля Люба.
1: Вероника написала: хочу поздравить любимого мужа и папочку с его 38-м днем рождения. Хочу пожелать здоровья, остальное будет жена и его детки. И попросили песню группы «Добро на часах 00».
2: Обязательно поставим, тем более у нас совпало. Представляете, бывает такое. Вместе с приветом для друга Ярослава из Витебска мы, собственно говоря, и послушаем композицию от группы «Добро».
0: Это музыкальный агент.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: ты еще начинаешь? Вот это вот уже, что все поворачивается, день, вот это все.
1: Нет, Саша, ты понимаешь, что когда ты начинаешь об этом говорить, ты начинаешь осознавать себя во времени и такой, ой, так, точно, а я же еще вот это не успел, и вот это не успел.
0: Вот, лето, ребята, лето, получаем от него большое удовольствие, надо успеть.
1: Вот, кстати, есть человечек, который успел все-таки заскочить к нам на огонек вот в эти последние минуточки. Не знаем, к сожалению, как зовут, потому что из информации только картинка. Кстати говоря, даже не фотография, но есть очень важный привет. Привет для друга Даника и подруги Миланы. Есть здесь еще и музыкальная заявка, но ее, к сожалению, мы уже просто не успеем осуществить.
0: А есть еще финальное сообщение этого музыкального агента, пишет нам Евгений. Доброго вечера, мои любимые Александр и Анастасия. В этот особенный вечер вторника хочется передать огромный привет всем тем, у кого завтра случится очередной приятный момент в их жизни. Тем людям, которые верят в волшебство, которые сейчас в Италии или где-то, как Володя, ваш верный слушатель. Или тем, кто верит, убежден и просто себя считает самым счастливым человеком сегодня. Поэтому сегодня, вернее, потому сегодня это ваше завтра. Очень красивая фраза. Любите своих любимых, неважно где вы сейчас, в машине по дороге домой, кладете кладку из кирпича, с женой на кухне за режиссерским пультом, или просто смотрите кино дома, или варите суп. Просто наслаждайтесь каждым мигом этого счастья. Быть здесь и слушать это, ведь нам это все нравится. А еще моей любимой Клюшкиной передайте привет, с которой вчера смотрели и плакали под кино великое.
1: Ну сразу чувствуется, у человека сегодня достаточно много времени, с чем мы, собственно говоря, Евгения, тоже вас поздравляем. Но есть еще один небольшой привет. Товарищи, соседи по диагонали, пишет Ольга. Дорогая мать Анна Вячеславовна и муженек, ни хвоста, ни чешуи нам. Всем классного вечера.
0: И к этим всем словам, которые прозвучали в музыкальном агенте, мы присоединяемся. С вами была хорошая компания, Анастасия Дроздова.
1: Александр Назаренко.
0: До завтра, пока.
2: Будет вечер, будет хорошая компания. I could stay away.

Витебске 20 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: Ту агентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с победой на всеобщих выборах, возглавляемой им партией процветания. Об этом сообщили пресс-службы белорусского лидера. Результаты народного волеизъявления в очередной раз подтверждают высокое доверие эфиопского общества к вашему политическому курсу, направленному на обеспечение национального единства, укрепление суверенитета и достижение устойчивого экономического роста страны, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь придает большое значение расширению взаимодействия с Эфиопией, надежным и перспективным партнером на африканском континенте. Президент пожелал Абию Ахмеду здоровья и дальнейших успехов в реализации государственных задач на благо эфиопского народа.
1: В мире.
2: Власти Ирана восстановили авиасообщение над всей территорией страны и разрешили осуществление транзитных рейсов. Об этом сообщила Организация гражданской авиации Исламской Республики, передает ТАСС. До этого полеты разрешалось выполнять только в восточной части Ирана. Воздушное пространство западной части страны, как и восточное, начало функционировать в круглосуточном оперативном режиме. Помимо внутренних рейсов созданы необходимые условия для выполнения транзитных полетов через воздушное пространство страны. В частности, говорится в заявлении организации. Польша следует сблизиться с Россией, чтобы противостоять Украине на фоне скандала с героизацией УПА, пишет Мысль Польска. Польша из бывшего донора и благодетеля Украины очень скоро может стать жертвой киевской хунты. Вместо того, чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить ее к вполне вероятной войне с Украиной, говорится в публикации. В материале также призвали Варшаву наладить отношения с Москвой. Если Украина настаивает на том, чтобы иметь Польшу своим врагом, у нас нет выбора, нам нужно улучшить наши отношения с Россией, резюмировали в статье. Одна из старейших пивоварен Германии из Нижней Саксонии подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает издание Bild. Компания с 400-летней историей известна маркой пива Wolters. Основными причинами банкротства стали общее падение спроса на пиво и рост издержек производства, связанные с увеличением стоимости электроэнергии. Выросли также логистические издержки. Отмечается, что отрасль в целом переживает кризис. Новости о закрытии пивоварен поступают из Германии еженедельно. По данным Союза германских пивоваров, за последние 6 лет в стране закрылись около 140 пивоварен. И к этому часу это все новости. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мясные подушечки классические. 430 граммов. 4 рубля 49 копеек. Кетчуп-помидюр 270 граммов. 2 рубля 49 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен Облгидрометом. Партнер – компания «Виконт Бай».
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами завсёды доброе надворье.
7: Звоните 33-300-6600. Сайт виконт.бай.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». На радио Витебск. Час по-русски.
8: Всем привет. Это Зиверт. Ты слушаешь мою новую песню на радио Витебск.
9: Все мы изначально.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск час по-русски.

слушаешь Радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Александру Лукашенко сегодня доложили о ситуации на границе и помощи пострадавшим от атаки на автобус детям. Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей, заявил Путин. В Ружанах при реставрации дворцового комплекса Сапег обнаружен револьвер 19 века. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. На радио «Витебск». Час по-русски.

0: Час по-русски.
1: Привет, Витебск, это Акмаль
2: и Джелагония. Представляем вам нашу совместную песню «Пожар».
1: Она о глубоких чувствах и испепеляющей любви. Слушайте наш трек
2: на радио Витебск.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск. Итоговый выпуск новостей. Глава Гомельской области доложил сегодня Александру Лукашенко о слаженных действиях белорусской и российской сторон в помощи пострадавшим от атаки украинского беспилотника 17 июня в Брянской области. Иван Крупко также рассказал об обстановке

0: обстановке на границе. Пограничники несут усиленную службу. Ситуация сложная, но стабильная, контролируемая. Никто опасений не видит. Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались и не беспокоились. У нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан, заявил глава Гомельской области.
1: В мире.
0: Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе Стамбульских договоренностей. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле. И, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало, сказал он. Путин обозначил в качестве позиции России для переговоров принципы Стамбула, Анкориджа, а также реалии на земле и свое выступление в МИД в 2024 году. А в этом году резко сократился грузооборот латвийских портов. За первую половину он сократился на 13,5%. При этом порт Риги обслужил перевалку лишь 6,5 миллионов тонн, пишет Ньюсбай. Снижение объемов составило почти 4%. В других портах Латвии ситуация еще хуже. Грузооборот Винспилса снизился на 1/4, Лиепае на 1/7. Виновников этому следует искать в латвийском правительстве. Официально Рига старательно отрезает себя от грузопотоков с Востока, а также из Беларуси. Прямое следствие этого, Латвия перестала быть кому-либо логистически интересной, поскольку в ней обрываются торговые пути.
1: Беларуси.
0: При реставрации исторического объекта в Ружанах обнаружен револьвер 19 века, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз, передает Белта. В городском поселке ведутся работы по реставрации дворцового комплекса рода Сапег. И там, на одном из участков здания, внутри отопительной печи, строители обнаружили револьвер. Для установления модели, вида оружия, а также определения его пригодности для стрельбы, была назначена баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, револьвер системы «Наган» образца 1895 года является нарезным огнестрельным оружием. Ввиду наличия значительных коррозийных повреждений металла, револьвер непригоден для стрельбы. И на сегодня это все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А, телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ближайшей ночью от 8 до 13 градусов тепла. Завтра днем по области ожидается плюс 20-25, в Витебске плюс 20-22. Прогноз предоставлен облгидрометом. Партнер турагентство «Вокруг света».

0: Минск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Ленточка, телефон 200.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Ты слушаешь?

0: реклама.
1: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир. Слушай и ты на Радио Витебск.

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разыграно. Связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 8-13. Завтра днем по региону 20-25 градусов выше нуля. В Витебске ожидается 20-22 градуса. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Вечер твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
2: Streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Горячий хит.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13. Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13. Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Горячий хит на радио Витебск.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю вы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы «Деньги», тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13. Витебские 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Ночь на радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиа».

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по региону плюс 8-13. В Витебске 10-12 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.